Зак ФМ. Дороги радіо настрой. І по пути Казак ФМ з тобой. Казак

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Криница».
1: Слушайте наши песни на Казак-ФМ.
3: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ к этому часу. Казаку стало известно, где полностью приостановили работу детских лагерей отдыха, какой зал открыли для юных спортсменов на южном берегу Крыма и кто из мастеров живописи раскроет свои тайны в Севастополе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Крыму полностью приостановлена работа детских лагерей. Бронирование и размещение ребят прекращено вплоть до 1 сентября. Как разъяснили в Республиканском министерстве образования, родителям, которые не успели воспользоваться выданными путевками, нужно вернуть их в свои местные отделы образования. Если же путевка покупалась за деньги, то средства за нее обязана вернуть та организация, которая ее продала. В ведомстве добавили, что не отдохнувших в Крыму детей готова принять кубанская Анапа. В курортном поселке Форос под Ялтой открыли новый специализированный зал для занятий вольной борьбой. Его обустроили на базе местной спортивной школы по проекту «Выбор сильных». Все расходы по ремонту и закупке современного оборудования взял на себя местный меценат. Уже с сентября там начнутся бесплатные тренировки для школьников под руководством тренера республиканской сборной. Спортивной борьбой на Южнобережье занимаются уже более 500 ребят. Уникальная выставка «Певец русской славы», посвященная 170-летию художника-баталиста Франца Руба, откроется 24 июня в Военно-историческом музее Черноморского флота в Севастополе. Посетители впервые увидят около 30 редких экспонатов из закрытых фондов, включая подлинный контракт на создание знаменитой панорамы обороны Севастополя и расчетную ведомость строительной комиссии. Ознакомиться с историческими документами жители и гости города смогут до 5 июля. На этом все. Далее расскажу о погоде. На полуострове ожидается теплая погода без осадков. В Симферополе синоптики прогнозируют переменную облачность. Воздух прогреется до 31 градуса. В Бахчисарае столбики термометров поднимутся до отметки 30 градусов. В Ялте малооблачно, плюс 24. В Алуште сухо, днем до 25 градусов. В Евпатории синоптик обещает солнечную погоду, 29 градусов. В Феодосии, Керчи легкий ветер и плюс 28. В Севастополе ясно, 27 выше нуля. Привет отправляется в село Скворцово, Симферополь района. У вас плюс 31. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: доброе утро. Говорят, кто рано встает, тому потом весь день хочется спать.
1: Кто рано встает, того и тапки.
0: Да, но мы-то с тобой знаем, что мы не из таких-то, верно?
1: Ну нет, конечно, а нам спать нельзя, потому что у нас с тобой главная миссия. Мы будем людей по утрам, заряжаем их положительной энергией, даем, как это, для размышления, что пищу.
0: Пищу.
1: Пищу для размышления. О чем поразмышляем сегодня, давай лучше расскажем.
0: Да, сегодня мы размышляем, друзья наши, какое ваше первое место работы?
1: Вот так вот. И что с ней... Что? Так, просыпаемся, Андрей Борисович. На что вы потратили свою сумму первой зарплаты? Вот тоже интересно. Я поделюсь потом, куда я ее дел. И какая смешная, такая нелепая ситуация произошла с вами в ваш самый первый рабочий день? Может быть, такие тоже истории есть? Пишите нам на номер МАКС 928-401-2020.
0: Да, друзья, и, конечно же, слушаем отличную музыку. И, Андрей, 23 июня сегодня, вторник.
1: Прекрасный день.
0: Прекрасный, любой день, это прекрасен. Какие же праздники мы сегодня с вами отмечаем? Итак, день тайных посланий у нас сегодня. День без обид, не обижаемся друг на друга. Да, и вот такой вот русский народный праздник, это, конечно же, день балалайки сегодня.
1: Прекрасно. Я надеюсь, что к нам сегодня в гостевом часе придут ребята, музыканты принесут с собой балалайку. Так, что у нас еще интересного есть? День мифов и легенд. Так что, друзья, ну вдруг, если задержитесь где-то на работе, там за кофе забежите или что-то придумайте, какой-нибудь миф или легенду поправдоподобней. А нам ничего придумывать не надо, потому что у нас и так все прекрасно и замечательно. Послушаем музыку, поговорим на тему, какое место работы было вашим самым первым. Расскажем во второй половине часа в рубрике «Куда сходить, чтобы посмотреть в нашем-то Краснодаре о культурных мероприятиях и событиях, и отправимся дальше сейчас.
0: Да,
1: послушаем музыку.
0: Конечно.
1: Обязательно. Так что

0: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
1: Благодаря «Экспресс Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс Успокоин». Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
2: Людк, а чего это ты на работу в купальнике и панаме пришла?
3: Да я после работы еду на море.
2: Так завтра же опять на работу.
3: Так и чё? Мне тут ехать 20 минут от центра Краснодар.
2: А море же гораздо дальше.
3: А у меня своё море. Море Виль называется.

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
3: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
5: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Уважаемые гости и жители Краснодарского края, 27 июня на Павловском ипподроме состоятся ежегодные павловские скачки «Большой приз ОКС». В этот день для вас предусмотрена концертная программа, бесплатные угощения в куренях, детская анимация и катание на лошадях. Приходите всей семьей 27 июня в 10:00. 0+.
2: Алло, привет. Угадай, где можно получить выгоду до 400 тысяч и сигнализацию в подарок?
3: Не знаю, в первом Лада-центре на Покрышкина.
2: Откуда ты знаешь?
3: Ты мне уже третий раз звонишь.
2: Ну а ты что?
3: А я с первого раза поняла, что это максимально выгодное предложение и уже купила новую Лада. Официальный дилер первый Лада-центр. Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе «Лада Финанс» ВАО «Автофинансбанк». Подробности об организации акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Спонсор народного хита «Банк Кубань Кредит».
4: Свободные средства могут эффективно работать на бизнес. Депозиты «Доходный сейф онлайн» и «Предпринимательский онлайн» от банка «Кубань-Кредит» позволяют получить повышенную доходность и приумножить капитал. Откройте депозит уже сегодня в мобильном приложении «Кубань-Кредит онлайн». Подробности по телефону /2518.
5: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-Кредит ООО». Генеральная лицензия Банка России, номер 2518. Реклама, не оферта.

0: Да, друзья, утро – это всегда квест. Но мы-то с Андреем справились. Мы в студии. Как говорится, как слышите нас? Вот, да, мы бодры, и у нас есть самое главное. Конечно, это хорошее настроение. А у вас есть мы. А мы – это Александра Вольская и Андрей Зитер. Мне аплодисменты. Спасибо, спасибо.
1: Александра, скажи, вот ты сегодня выглядишь, как будто тебе зарплату дали.
0: Да.
1: Так что случилось?
0: Нет, Андрей, я просто, знаешь, вот вспомнила свою первую зарплату и, конечно, улыбаюсь и думаю, боже, как же это было давно, это очень давно. Я купила на нее кассету с песней «Руки вверх», тогда она была безумно популярна, эта группа, и знаешь, что самое интересное? Я купила жвачку, потому что ее было так мало, и это такая радость была, чтобы могла себе позволить. И вообще, я была самым счастливым человеком
1: в мире. Жевающая по шоссе. Саша по шоссе, да? Жевала и слушала музыку «Руки вверх», то есть ты показала всем, что ты самодостаточная барышня, да? А я, кстати, свою первую зарплату потратил на какой-то интерьерный светильник в стиле а-ля Ленина, вот оттуда, где-то было.
0: Ох ты, ничего себе, ты уже таким был прагматиком?
1: Да, мне 14 лет было на тот момент, и я у мамы, конечно, говорю, давай вот возьмем, он стоил, конечно, какие-то суммы таких хороших, она говорит, хочешь, бери, твоя зарплата.
0: Все в дом, да, друзья?
1: Ну, вот как-то такая история. А потом брат пришел вечером и разбил лампу. Вот и вся зарплата моя.
0: Да, друзья, вот сегодня мы об этом и поговорим. А ваше первое место работы, кем вы были, да, допустим, там, не знаю, неважно, кем, курьером.
1: Какую профессию осваивали, друзья, вот, да?
0: Да, повлияло ли она вообще на ваше будущее? И, кстати, у нас уже тут с утра прилетели ваши сообщения.
1: Успеем прочитать. Доброе утро. Елена из Туапсе присоединяется к нам. Первое место работы — Сахалинская областная контора Госбанка в
0: Серьезно.
1: Первая зарплата после института пошла на покупку на наручных часов для мамочки. Ну, вот видишь, люди зарплату на других тратили, а некоторые только для себе.
0: Да, Елена, вам из Туапсе большой привет от меня, где я прожила очень много лет.
1: Да, друзья, пишите нам на номер 928-401-2020, мессенджер Макс, присоединяйтесь к нашим разговорам. Ну, а пока послушаем музыку.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а вот звезды на небе, сколько их?
3: Это сложный вопрос, Нина. Для начала нужно понять, каких звезд, видимых или нет.
0: Тех, которые я могу рассмотреть.
3: Если мы будем рассматривать небо из дома в Краснодаре, то, наверное, увидим не больше 100. Это если не брать бинокль. И это будут самые большие, яркие звезды. Например, полярная, Сириус или Вега. А если выйдем куда-нибудь подальше от большого города, например, на берег моря, то увидим гораздо больше.
0: Откуда они там берутся на море?
3: Они все время находятся на своем месте на небосклоне. Просто в городе очень много яркого света, даже ночью, от уличных фонарей.

0: и машин. Поэтому человеческий глаз в условиях такой освещенности видит только самые яркие звезды. А вот если уехать в горы, где лишнего света нет вообще, и подняться на высоту 1500 над уровнем моря, то все небо будет усыпано и крупными, и мелкими звездочками. Это очень красиво. Сосчитать их самостоятельно сложно, но ученые-астрономы, которые изучают космос, говорят, что в нашем полушарии таких видимых звезд больше 2000.
1: А невидимых сколько?
0: Точные цифры не знает никто. Их просто невозможно посчитать. В нашей галактике, по разным оценкам, от 200 миллиардов до триллиона звезд. А разных галактик во Вселенной тоже больше триллиона. То есть, чтобы узнать, сколько во Вселенной звезд, надо триллион умножить на триллион. Я даже не знаю, как такое число называется.
1: Ну, наконец-то, папочка, хоть что-то ты не знаешь.
2: Папа знает.

0: Первая зарплата, это ж как магия. Ты целый месяц работал ради этого чувства, когда держишь в руках свои первые деньги и думаешь, то ли на себя потратить, то ли кому-то отдать, то ли бежать дальше, чем видишь.
1: Да, либо, не знаю, чтобы куда-нибудь спрятать и никому не показывать,
0: конечно. На поле чудес в страну.
1: Слушай, ну главный плюс первой работы, ты еще не знаешь вот эти слова, там, стресс, переживания, потому что ты от первой работы, конечно, получаешь удовольствие.
0: Но при этом ты все равно чувствуешь ответственность за то, что ты делаешь. И я вот помню первую свою работу, да, ты помнишь, кстати, первый свой, вообще вот первый самый рабочий день твой?
1: Ну, прям первый, это было так давно, слушай.
0: Ну, будучи школьниками,
1: да, это было очень давно, но я точно помню, что это было в школьные годы.
0: Кстати, знаешь, и в наше время, перед началом каникул, многие школьники задумываются, как провести время с пользой, заработать личные деньги.
1: Еще
0: и,
1: как задумываются.
0: Да, друзья, о планах, доступных вакансиях и правилах найма несовершеннолетних в Краснодарском крае рассказал начальник управления занятости населения регионального министерства труда Николай Зародов в эфире программы «Разговор за жизнь» с Алексеем Орловым. И этот выпуск можно посмотреть на сайте радиостанции kazak.fm. Так что не пропустите.
1: Я думаю, что да, там родители найдут очень много интересного. А у нас прилетели-то сообщения по поводу первой работы. Вот я вижу, что интересно вспомнить.
0: Владивосток.
1: Да, Владивосток приветствует нас. И Натаныч пишет: мое первое место работы было учебное, телевидение, детское ТВ.
0: Прекрасно.
1: И свою первую зарплату, пишет, 50 ре, отдавала родителям, потому что надо было как-то жить. Это был 93-й год, и у них был Запорожец. И когда приезжала на заправку, с бензином было так не очень. Я без очереди подъезжала к колонке и говорила: уважаемые, пропустите прессу.
0: Ну вот, еще одно сообщение от Елены хочу прочитать, мне оно понравилось. Работала продавцом в зоомагазине. Главное в работе отличать хомячка мальчика от девочки, пока он не убежал.
1: А еще рыбок, да, где там тоже мальчики и девочки.
0: Катя присоединяется. Моя первая запись трудовой помощник вожатого. Выучила столько кричалок, что могу разбудить даже медведя. А вот напишите нам, Екатерина, хоть одну кричалку, разбудите нас.
1: Мы ей всех и разбудим.
0: Да, спасибо огромное, что пишете нам. Это очень здорово. Продолжайте это делать на номер 928-401-2020. Впереди у нас рубрика «Куда сходить, чтобы посмотреть в нашем-то Краснодаре». Расскажем о культурных событиях. Ну, куда можно сходить и что можно посмотреть.
1: Не пропустите.
2: Алло, село!
3: Дороги радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

0: Вторник на календаре, а это не значит, что жизнь Краснодара погружена только в рабочие будни. Есть и культурные мероприятия, да, о которых мы сейчас и расскажем.
1: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре?
2: Друзья, иногда вот лучший план на вечер – это вернуться туда, где когда-то сердце билось сильнее. Например, это в первое лето любви, в мир магии, в путешествии через звезды, в историю, которую вы проживали вместе с героями любимых фильмов. 24 июня в 19:00 в Краснодарской филармонии имени Пономаренко пройдет концерт «Любимые саундтреки великих композиторов».
0: Ну, прекрасно. О музыке говорить с утра – это же так здорово.
2: И тем более строить планы уже на вечер.
0: У меня вот такое мероприятие, которое, так мой взгляд, упал творчески. С 23 июня в Краснодарском выставочном зале
2: по улице Рашпилевская,
0: 32, открывается выставка «В поисках сюжета». Юбилейная ретроспективная выставка Виктора Сушенкова, приуроченная к 75-летию автора. Что в экспозиции? А в экспозиции представлены работы разных лет в графике, живописи и инсталляциях от ранних до последних произведений. Основной темой является, конечно, творчество экзотика Востока, проблема орала и лирические серии, сукхокские мотивы, посвященные красоте гор. А выставка работает с 12 до 8 всю неделю, так что, друзья, можно посмотреть, сходить.
2: А вот новый театр «Кукол» приглашает малышей 25 июня на спектакль «Сказка о глупом мышонке». Это замечательная сказка в стихах для самых маленьких. Забавная история расскажет о том, как бедная мышка мама все никак не могла найти няньку своему мышонку. И эта сказка показывает, как иногда мамам порой трудно уложить спать своего любимого малыша. Куда может завести капризность и приветливость маленьких детишек, друзья?
0: Ну, прям как про меня вчера. Еле-еле угомонили. Чтобы уснуть. Все, мысли были в голове. И о спорте хочется в завершении сказать. В нашей рубрике анонса событий для всех любителей футбола амфитеатр парка Галицкого будет проходить трансляция матчей чемпионата мира. Сегодня, 23 июня в 20:00 Португалия-Узбекистан и 26 июня в 22:00 Норвегия-Франция. Так что, друзья, идем болеть, переживать, смотреть, скандировать.
2: Кстати, очень интересно футбол смотреть на большом экране.
0: А ты смотрела же, я точно знаю.
2: Да, мне понравилось.
0: А мне вот интересно читать сообщения, которые приходят нам в рубрику «Ленивые варенички», где вы передаете приветы и поздравления. Не останавливайтесь, друзья, пишите нам на номер 928-401-2020. Буквально через песню мы начнем их

0: Ленивые вареночки.
1: Ох уж эти ленивые варенички. Время приветов и поздравлений. И прямо душа поет, а сердце пляшет. А лицо растягивается в улыбке. Готовы
2: читать? Это же здорово, конечно, когда у тебя так, знаешь, как у кота улыбка. Да, прилетели сообщения. Елена пишет своей подруге детства Олечке. Она желает ей отличного настроения, побольше солнечных дней, чтобы энергия прям ключом била. Пусть все задуманное получается легко и красиво.
1: Да. Так, дальше еще есть у тебя?
2: Давай. С юбилеем от семьи Петровых передают они поздравления Николаю Ивановичу и пишут, что: уважаемый Николай Иванович, поздравляем вас с прекрасным юбилеем. Желают крепкого сибирского здоровья, неиссякаемого оптимизма, благополучия, конечно, в семье и долгих счастливых лет жизни. Пусть уважение коллег и любовь близких всегда согревают вас. Вот такое большое поздравление.
1: Хорошо, мы присоединяемся к поздравлению всей команды Казак ФМ. И еще один привет улетает Виталию, фитнес-тренеру в город Сочи. Ребята пишут: спасибо огромное за твои ролики. Занимаемся, поддерживаем крепкое здоровье. Кстати, я тоже с Виталием дружу. Поэтому, ну и заодно я тоже отправлю привет. И Виктории, в станицу Новотитровская, улетает наш привет. И в Прикубанский округ города Краснодара.
2: От нас,
1: да, музыкальному району большой привет. Просыпайтесь с музыкой, друзья. А она как раз и впереди. Ждем новости от Юлии Саруки.

0: не возвращается.
1: Спонсор часа — компания «Славинский кирпич».
2: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славинский кирпич», 8 800 100 04 01. Время строить, время брать.
3: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ к этому часу. Казаку стало известно, где полностью приостановили работу детских лагерей отдыха, какой зал открыли для юных спортсменов на южном берегу Крыма и кто из мастеров живописи раскроет свои тайны в Севастополе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Крыму полностью приостановлена работа детских лагерей. Бронирование и размещение ребят прекращено вплоть до 1 сентября. Как разъяснили в Республиканском министерстве образования, родителям, которые не успели воспользоваться выданными путевками, нужно вернуть их в свои местные отделы образования. Если же путевка покупалась за деньги, то средства за нее обязана вернуть та организация, которая ее продала. В ведомстве добавили, что неотдохнувших в Крыму детей готова принять кубанская Анапа. В курортном поселке Форос под Ялтой открыли новый специализированный зал для занятий вольной борьбой. Его обустроили на базе местной спортивной школы по проекту «Выбор сильных». Все расходы по ремонту и закупке современного оборудования взял на себя местный меценат. Уже с сентября там начнутся бесплатные тренировки для школьников под руководством тренера республиканской сборной. Спортивной борьбой на южном бережье занимаются уже более 500 ребят. Уникальная выставка «Певец русской славы», посвященная 170-летию художника-баталиста Франца Руба, откроется 24 июня в Военно-историческом музее Черноморского флота в Севастополе. Посетители впервые увидят около 30 редких экспонатов из закрытых фондов, включая подлинный контракт на создание знаменитой панорамы обороны Севастополя и расчетную ведомость строительной комиссии. Ознакомиться с историческими документами жители и гости города смогут до 5 июля. На этом все. Далее расскажу о погоде. На полуострове ожидается теплая погода без осадков. В Симферополе синоптики прогнозируют переменную облачность. Воздух прогреется до 31 градуса. В Бахчисарае столбики термометров поднимутся до отметки 30 градусов. В Ялте малооблачно, плюс 24. В Алуште сухо, днем до 25 градусов. В Евпатории синоптик обещает солнечную погоду, 29 градусов. В Феодосии, Керчи легкий ветер и плюс 28. В Севастополе ясно, 27 выше нуля. Привет отправляется в село Скворцово, Симферополь района. У вас плюс 31. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

0: Доброе утро продолжается. На часах столица Кубани 8.09. В студии прямого эфира Александра Вольская и Андрей Зиттер.
1: Да, и сегодня мы говорим о трудовых подвигах, о подвигах вашей юности. Какая была у вас первая работа?
0: Ну, я бы, наверное, о трудовых подвигах продолжил, а не о подвигах моей юности.
1: Нет, я не к тому,
0: я еще
1: что...
0: тот был герой. У нас были... Что было у нас? Мы работали на фабрике и упаковывали товар в коробке. Да, и...
1: Это твоя первая работа?
0: Да.
1: Ты же сказал, ты был
0: школьная,
1: продавцом.
0: Как бы, нет, подожди, это школьная была, да. И чем больше, соответственно, ты коробок упакуешь товар, да, то есть от этого и как бы зависело...
1: Твоя ЗП.
0: Конечно, и зарплата. Вот. И мы старались, конечно, кто больше, на перегонки с друзьями. А у тебя что? Как с этим делать?
1: А у меня, я помню, тоже в школьные годы, конечно же, начинала работать. И, кстати, моя зарплата была, я долго вспоминала, ну, где-то примерно 150 рублей, представляешь, в 98 году
0: дама.
1: Это были, ну, наверное, деньги. А может быть, знаешь, тетушка мне там подкинула, я не знала об этом. Ну, в общем, на них-то можно было сходить в кино себе, купить что-нибудь любименькое, еще и на мороженка оставалось. Так что вот так вот.
0: Ирина пишет нам по нашей теме, была секретарем, могу по звуку шагов босса определить, нужно ли мне срочно делать вид, что я очень занята. А вот, Слава пишет, да прочитай.
1: Трудился грузчиком на складе игрушек. Теперь точно знаю, сколько весит счастье в килограммах. Слушай, ну так классно, да, когда получаешь удовольствие от своей первой работы.
0: Да, а ты знаешь, многие, наверное, сейчас подумают, мы так быстро с тобой разговариваем, что можно решить, что у нас тоже с тобой трудовые подвиги. Чем больше слов сказал, тем зарплату больше получили. Мы просто пытаемся всю свою радость общения с вами в эфире.
1: Так вот еще и сообщений же много,
0: да,
1: хочется все зачитать.
0: Обязательно сообщения почитаем, но музыка, она помогает просыпаться, поэтому давайте лучше музыку послушаем.

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Новопокровской, Ленинградской, Кущевской, Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8-952-81-11-888, 8-952-81-11-888.
3: Людк, а чего это ты на работу в купальнике и панаме пришла?
4: Да я после работы еду на море.
3: Так завтра же опять на работу.
4: Так и чё? Мне тут ехать минут 20 от центра Краснодара.
3: А море же гораздо дальше.
4: А у меня свое море. Море Виль называется.

0: ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье, выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор «Джанхот» в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
1: Новый год дает нам шанс начать жизнь заново с прекрасным зрением. Подари себе лучший подарок. Ясный взгляд на окружающий мир. Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
3: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
2: Мечты сбываются, дорогая. Особенно с АСК «Мебель». Кухни АСК «Мебель» — это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК «Мебель». Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00. Быть казаком – значит быть сильным. Бойцовский клуб «Кузня» приглашает на профессиональный турнир по смешанным единоборствам «Время новых героев». Турнир пройдет в рамках Всероссийского казачьего фестиваля «Быть казаком». Гостей ждут показательные выступления и народные забавы для всей семьи. Вход свободный. Ждем вас на большой фестиваль «Быть казаком». 27 июня в 13:00. Город Усть-Лабинск. Площадка «Казачья доблесть». Поляна отеля «Легенда». 0+.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: 3000 спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру. Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
5: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен».

0: дело!
1: 8:18, друзья, на часах. Мы продолжаем наше доброе утро. Просыпаемся и помним, что вы самый невероятный человек с безграничными возможностями, если вдруг вы в себя не верите. Кто поверил в себя, тот прислал нам сообщение. Александр, прочитаем?
0: Да, я бегу, спешу, просто лечу зачитать сообщение.
1: У меня волосы у тебя, смотрю, развиваются.
0: Сообщение от Виктории, которая написала, что ее место работы первое было. Это в банке, и на Дальнем Востоке она работала экономистом. И вот в 2000-х годах тогда открылся в городе магазин с шикарной кожаной обувью. Я представляю вот эти годы и вот такой магазин. Я очень хотела купить там себе ботиночки. Тогда в моде были с длинным носом, да, я тоже это помню. Но а стоили-то они недешево. И когда я получила свою первую зарплату, как мне стало жалко тратить свои деньги, пишет Виктория, что пришлось их взять в рассрочку, чтобы сразу пол зарплаты не отдавать. А денежку-то свою всегда жалко отдавать.
1: Это понятно. Занимаем чужие, отдаем свои.
0: Да.
1: Но это я уже не об этом сейчас. Спасибо, Виктория, что поделились с нами своей историей. А мы продолжим дальше. Ты знаешь, вот какой навык тебе дала первая работа вообще в целом?
0: Мне первая работа, мне кажется, главный жизненному навыку — это как улыбаться, когда очень хочется спать. И мне кажется, это все продолжается.
1: А я думал, у меня это на нервной почве, оказывается, это навык. Друзья, ведь первая работа — это очень часто определяет дальнейшие пути. Вот подскажите, первая работа продолжилась у вас на сколько лет? Может быть, вы проработали 30-50 лет на одном рабочем месте? Это тоже нам будет интересно, и мы почитаем с Александрой ваше сообщение. Что, отправимся дальше, реклама, музыка, и продолжим нашу беседу. Делитесь с нами

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Цимбалы – национальный и музыкальный символ Беларуси. Это народный инструмент в виде плоского деревянного

трапеции с металлическими струнами, по которым ударяют двумя деревянными палочками или молоточками. История цимбал древняя. Они упоминаются даже в библейских псалмах. А в Беларуси этот инструмент появился примерно в 16 столетии, когда молодежь стала чаще бывать в западных странах и, возвращаясь, привозила с собой новые предметы и идеи. Так цимбалы появились у белорусов, и зазвучали они на народных гуляниях и на свадьбах. Одни мастера крепили инструмент к столу во время игры, другие ставили на колени, третьи подвешивали ремешками на плечах. Традиционно корпус цимбал делают из клена, а деку — из высокогорной резонансной ели. Колотушки для игры либо деревянные, либо обтянутые кожей. Цимбалы имеют очень богатые звучания. Они могут играть и как фортепиано, и даже как колокола. Тембр инструмента светлый и нежный, яркий и протяжный. Сегодня цимбалы популярны во многих странах, но именно белорусский народ называет их своей душой.

0: Продолжается. Доброе утро. В студии Александра Вольская и Андрей Зиттер. Мы говорим о наших первых трудовых буднях. Как они начинали, где начали. Так смешно, мы перейдем. Хочется же какие-то казусы повспоминать, которые происходили с нами.
1: Слушай, ну вот, наверное, казусы какие. Но я такая всегда была хорошей девочкой, скажем так. И хорошая работа, и казусов.
0: С я
1: была
0: ответственна.
1: У меня всегда работа, я ответственно подходила.
0: Ну, вот это заметно до сих пор.
1: Да, ну что, это же хорошо. А вообще, мне кажется, сейчас в наше время школьники, да и всегда, мы так бежали летом поработать.
0: А я тебе наоборот опровергну сейчас, потому что, будучи школьником, когда наступали каникулы, это же свобода. Это же лето, озеро, речка, общение с друзьями. И мы порой засиживались допоздна, а там в 5 утра, по-моему, нужно было уже подниматься и идти.
1: Коров доить.
0: Каких коров?
1: Ну, в 5 утра
0: в городе какая корова? Нет, в 5 утра мы просыпались, потому что там в 6, по-моему, начиналась первая смена, а работали мы в первую смену. И мы как-то вот с другом, одноклассником, просто пришли на работу и уснули. И проспали практически всю смену, потом приходит начальник смены и говорит: ребята, где товар, где коробки, почему вы не упаковали? А мы такие: а где, а мы вообще кто мы? Ну, то есть вот такое что-то
1: ты было. Знаешь, а я вот, видимо, такая мамочка, которая, ну, детям, они хотели летом работать. Я говорю: нет, ваше дело учиться, а летом отдыхать. И поэтому я им не особо разрешала, конечно, работать.
0: К сообщениям перейдем, прочитаем. Продавала билеты в кино, знала расписание всех сеансов наизусть, но сама посмотрела только рекламу перед фильмами. Ну, вот такой Роман. Да, Роман пишет нам сейчас: работал дворником, с тех пор я эксперт по узорам, которые листья рисуют на асфальте. Вот так.
1: Это слушай, как-то красиво так, да?
0: Лето, оно всегда лето, во все времена. Вот как школьникам удается летом найти работу, и что могут им предложить? Как ты считаешь?
1: Да, и вообще, можно ли считать своей первой работой, когда ты еще школьник, да?
0: Ну, да.
1: И устроиться на ту самую, может, работу мечты. Слушай, а давай-ка позвоним специалисту и узнаем, как летом устроить ребенка в школу.
0: В школу? На работу?
1: Ой, в школу.
0: Я понимаю, что тебе уже хочется в школу отправиться. Друзья, мы будем звонить специалисту, а вы пока послушаете музыку и скоро услышим.

0: Продолжается утреннее шоу и наши разговоры о первом рабочем месте, какими специальностями мы владели и что осталось от этого опыта.
1: Зарплату получили, да, как говорится.
0: И все-таки рассуждали, что что предлагает вообще рынок труда для школьников, как найти работу на летний период времени, и как мы и обещали позвонить специалисту, и у нас на связи ведущий консультант отдела специальных программ управления занятости населения Министерства труда и социального развития Краснодарского края Светлана Анатольевна Ахапкина.
1: А, да, и сейчас мы у Светланы Анатольевны, конечно же, все спросим.
0: Светлана Анатольевна, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну вот, начались-то летние каникулы, да, и скажите, пожалуйста, куда надо обращаться, чтобы найти ребенку работу?
2: Конечно, в службу занятости. У нас служба занятости проводится активная работа в течение года. С работодателями собственности заключается договор о совместной деятельности на создание временных рабочих мест. В рамках этих договоров работодатели создают рабочее место, служба занятости направляет. После того, как ребенок работал, работодатель платит заработную плату, а служба занятости дополнительно заработной плате платит финансовую поддержку из краевого бюджета. И все эти услуги можно получить в центре занятости населения по месту жительства.
1: Так, хорошо. Светлана Анатольевна, а вообще вот расскажите, с какого возраста и на какие должности ребенок может претендовать?
2: Если подростку исполнилось 14 лет, и он получил паспорт, соответственно, нужно пройти регистрацию на портале госуслуг и подать заявление единой цифровой платформе «Работа в России». Там он заполнит заявление, анкету и обратиться в службу занятости. Поэтому дальше специалист с ним свяжется и пригласиться для выдачи направления и к работодателю.
1: Так, хорошо. А должности, ну, на любые, как говорится, ну, понятно, что в пределах разумного, на, да, должности какие он может претендовать?
2: Дело в том, что эти работы и вот, должности должны быть безопасны в первую очередь для ребенка.
1: Хорошо.
2: Соответственно, легкие виды труда, причиняющие здоровью в период обучения и образовательному процессу.
1: Так.
2: Поэтому вакансии могут быть подсобные рабочие, учителя территории, помощники библиотекарей, культорганизаторы на летние дворовые площадки или в школах помощники. Поэтому все эти работы будут для подростков подходящими.
1: О, хорошо. Светлана Анатольевна, вам спасибо большое за такую интересную информацию. Я думаю, что сейчас родители, конечно же, прослушали и обязательно ей воспользуются. Вам хорошего дня и еще раз спасибо.
0: У нас на связи был ведущий консультант отдела специальных программ управления занятости населения Министерства труда и социального развития Краснодарского края Светлана Анатольевна Ахапкина. Надеемся, что для вас, дорогие наши слушатели, информация была полезна. Ну что, у нас впереди рубрика «Ленивые варенички». Ждем ваших приветов и поздравлений на номер мессенджера МАКС 928-401.

0: Друзья, у нас время приветов и поздравлений. Мы готовы их прочитать. И рубрика какая замечательная у нас, «Ленивые оранжики». Давай, что там есть из приветов у нас?
1: Да. Елена нам прислала сообщение, говорит, что не дозвонилась. Елена, ну вот да, вот так вот не получилось у нас ответить на ваш звоночек, но все же. И она написала, что просит поздравить с днем рождения ее верную подругу Анну Костину. Анечка, милая, нашей дружбе в этом году аж целых 25 лет. Все эти годы ты со мной и в трудные моменты. И счастье разделяешь. Я очень хочу пожелать тебе крепкого здоровья, счастья и подольше оставаться таким же прекрасным человеком, которым ты являешься, мой друг. С любовью, твоя Хребтова Елена. Вот такое сообщение.
0: Прекрасное сообщение.
1: Да, здорово, когда люди дружат так много времени.
0: Да, это здорово. Давай привет отправим в станицу Динскую. Им же приятно будет, и утро начнется замечать.
1: Да, мы с Андреем передаем привет станице Динской.
0: Так что, друзья, слушайте нас, оставайтесь с нами. Впереди у нас музыка и свежие новости от

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, где полностью приостановили работу детских лагерей отдыха, какой зал открыли для юных спортсменов на южном берегу Крыма и кто из мастеров живописи раскроет свои тайны в Севастополе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Крыму полностью приостановлена работа детских лагерей. Бронирование и размещение ребят прекращено вплоть до 1 сентября. Как разъяснили в Республиканском министерстве образования, родителям, которые не успели воспользоваться выданными путем, нужно вернуть их в свои местные отделы образования. Если же путевка покупалась за деньги, то средства за нее обязана вернуть та организация, которая ее продала. В ведомстве добавили, что не отдохнувших в Крыму детей готова принять кубанская Анапа. В курортном поселке Форос под Ялтой открыли новый специализированный зал для занятий вольной борьбой. Его обустроили на базе местной спортивной школы по проекту «Выбор сильных». Все расходы по ремонту и закупке современного оборудования взял на себя местный меценат. Уже с сентября там начнутся бесплатные тренировки для школьников под руководством тренера республиканской сборной. Спортивной борьбой на южном бережье занимаются уже более 500 ребят. Уникальная выставка «Певец русской славы», посвященная 170-летию художника-баталиста Франца Руба, откроется 24 июня в Военно-историческом музее Черноморского флота в Севастополе. Посетители впервые увидят около 30 редких экспонатов из закрытых фондов, включая подлинный контракт на создание знаменитой панорамы обороны Севастополя и расчетную ведомость строительной комиссии. Ознакомиться с историческими документами жители и гости города смогут до 5 июля. На этом все. Далее расскажу о погоде. На полуострове ожидается теплая погода без осадков. В Симферополе синоптики прогнозируют переменную облачность. Воздух прогреется до 31 градуса. В Бахчисарае столбики термометров поднимутся до отметки 30 градусов. В Ялте малооблачно, плюс 24. В Алуште сухо, днем до 25 градусов. В Евпатории синоптик обещает солнечную погоду, 29 градусов. В Феодосии, Керчи легкий ветер и плюс 28. В Севастополе ясно, 27 выше нуля. Привет отправляется в село Скворцово, Симферополь района. У вас плюс 31. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».
0: «Казак ФМ». Участники акции «Знай наших» – народный хор «Елизаветинцы», станица «Елизаветинская».

0: Маргарита Червонная. Рита, отдельно тебе привет от нашего мужского населения утреннего шоу «Алло, село», от меня, от Василия. И у нас у микрофона Андрей Пинчук.
1: Доброе утро.
2: Ну вот мы поговорили про как работали, как начинали работать. Давайте в молодости, скажем так, давайте перейдем, конечно же, к вашей творческой деятельности и свой путь. Вы начинали с улицы, выступали на Красной, правильно?
3: Ну вообще творческий путь мы начинали с города Ставрополя. Вот, и начинали мы творческий путь с парка Победы города Ставрополя.
2: Вот как. А потом уже переехали.
3: Потом Андрей переехал в Краснодар, я за ним, и тут уже банду организовали. Вообще, гламурный колхоз мы образовали, создали в городе Ставрополь в 2005 году.
2: Сколько уже, да? Вообще, на Красной выступали первые, играли. Вообще, мне кажется, достаточно сложно, наверное, даже где-то страшно. Чему научила вот именно вот этот опыт улицы?
4: Не стесняться.
2: Ага, какие-то страхи, да?
3: Да, никаких страхов не было.
4: Поначалу в Ставрополе нам было как бы достаточно стрёмно. Нас все-таки учили классической музыке.
0: Микрофоны подвигайте себе, ребята,
4: нас все-таки, да, преподаватели учили там классики и народной классики, как бы готовили как профессиональных музыкантов, а тут тебе нужно как бы выйти на улицу, играть, как они называли преподаватели, садово-парковый репертуар. Им это не нравилось, вот, что мы этим занимаемся. И какие-то, были такие сомнения, конечно, немножко было как бы стрёмно, вот, ну,
2: а перебороли. Как улица принимала?
4: Очень. Мы тогда и поняли то, что да, надо продолжать.
2: А, ребята, а скажите, как менялась вот ваша музыка и вообще ваш сценический образ вот с момента первых выступлений на улице, да, скажем так, вот уличные вот эти, до сегодняшнего вашего масштаба?
3: Ну, если раньше мы начинали с формата попурри, то есть 7-минутный, 8-минутный номер из 10-15 песен, то сейчас это полноценные концерты от часу и до бесконечности.
0: Слушайте, вашу музыку, энергию можно вечно, мне кажется.
3: Не знаю. Это вы нам сказали.
2: Слушайте, вы же исполняете известные хиты, но как бы их обрабатываете, да, делаете их по-своему.
3: Ну, каверы, да. Просто, потому что у нас народные инструменты, где-то переделаны народные инструменты, соответственно, мы вносим в каждую песню свой народный колорит и наше видение.
0: Свой стиль, я бы даже добавил. Да.
2: А есть какой-то секрет, как превратить вот известную песню в вот как ваши фирменные треки?
3: Да, в общем, легко. Берите.
4: Заколхозить ее.
3: Да. Мы это называем заколхозить. Это значит перейти на ритм унца-унца. Унца-унца-унца. И любую песню можно сыграть на унца-унца. И будет зазвучить другими красками, и гораздо веселее.
0: А причем еще можно ее на балалайке.
2: Да, у Андрея же есть балалайка. Может быть, попросим?
0: Давайте. Просим.
2: Подписать, что хочется. Поаплодировать.
0: Браво, да.
3: Вот этому в консерваториях наших
4: учат. 9 лет образования.
0: Здорово. Во мне медвежьи корни где-то проснулись. Услышал балалайку.
2: Хорошо. А вот как, по вашему мнению, вот самая популярная, скажем, песня в Краснодаре на сегодня? Что чаще всего вот у вас просят исполнить, спеть?
0: Может быть, она за вечер там звучать может, или там...
2: Пять, да, раз.
4: Каждый год, мне кажется, какие-то разные хиты все-таки люди просят. Там популярна «Царица», могут попросить «Царицу». Какой-то другой хит там выстрелил, просят
0: его. А есть
4: его.
0: Бессмертные хиты, которые вот они вечные?
4: «Конь».
3: «Каллигали», «Седая ночь», вот это все всегда. Да, то есть ты можешь бесконечно выбирать репертуар, чтобы сыграть для своего слушателя, но «Халигали» всегда зайдет, и «Седая ночь» на ура.
2: Да, а есть такие, которые вы вот просто, ну, скажем, принципиально не... Вот вас просят, ну, сыграйте, его нет, табу.
3: Да нет таких песен, потому что зачастую весь плейлист обговаривается с заказчиком. То есть я ему скидываю наши песни, которые мы можем сыграть. Он выбирает из них, и мы играем на мероприятии.
2: Так, отлично, хорошо.
0: Попросим, ребят, еще исполнить нам песни. Хочется порадоваться с утра, взбодриться настроением.
3: Конечно.
0: Отправим, ребят, в концертную студию «Казак-ФМ». Друзья, продолжайте писать свои вопросы под видеотрансляцией. Оставляйте их там в социальных сетях «Радио Казак-ФМ». Пишите нам на мессенджер «Макс» 928-401-2020. Мы обязательно вопросы адресуем ребятам. Сейчас...
2: «Седая ночь».
0: Готовы услышать песню «Седая ночь».

0: по музыке, да, ребят настраивают инструмент.
1: Прямой эфир, конечно, смотри, же, да, не без вот этого.
0: В чем плюс, да, на самом деле, утреннего шоу «Алло, село» и вообще «Казак FM» в целом, когда гости к нам приходят, все вживую, все исполнение вживую. Ну что, поехали.

0: В гостях утреннего шоу «Лосело» кавер-группа «Гламурный колхоз». Мы приглашаем ребят вновь пройти к нам сюда в студию к микрофонам. Ну а пока ребята приближаются, слушайте, ну эмоций, конечно, много, да?
1: Эмоции зашкаливают, как говорится, утро прям бодрячком.
0: Смотри, ребята не только нас радуют своим вокалом, да, вот это темпо музыки, они еще и хореографией радуют.
2: Это можно назвать хореографией?
0: Волна наисложнейших хореографических па.
1: Ребят, ну вот такой вопрос. Назовите три вещи, допустим, три вещи, без которых гламурный колхоз вообще не может существовать ни на сцене, ни в студии, вообще нигде.
2: Балалайка.
0: Так, это
3: сказал повесить, у меня балалайка.
2: Давай, Рита.
4: Такой запрос. Боевой настрой, хороший, позитивный. Хороший, позитивный настрой.
0: Харизма, да, наверное.
4: У меня, да, харизма.
2: Без костюмов, без наших красивых костюмов на сцене мы не можем существовать.
0: Кстати, ребят, вот по поводу костюмов, раз мы уже эту тему затронули, а кто вот разрабатывает весь дизайн? Вы сами делали и вы обращаетесь к специалисту?
2: Мы, естественно, обращаемся к специалисту, который нам пошьет, а костюмы мы, вот эти лично, вот, которые сейчас на нас костюмы, это каждый себе выбрал образ, и получается, кто там это, дизайнер.
0: То есть это какая-то называется трансляция внутреннего себя, скажем,
2: ну,
0: так.
2: Да,
0: потому что они все разные.
2: Каждый, что хотел, тот и сделал, но в одной стилистике, чтобы было.
0: А сколько комплектов вообще у коллектива в костюме?
2: На данный момент два такие классика.
0: Один в процессе, да?
2: Нет, один классика есть. Вообще много разных костюмов было, просто нашей группе уже немало лет.
0: Мы в курсе, да, что вам немало лет. Но вообще вот мне что нравится, вот лично мне, да, вот этот ваш стиль, он индивидуальный, он личный. И опять же, по образу, когда вы появляетесь на площадке, можно сразу понять, кто приехал?
2: Колхозники.
1: Почему?
0: Нет, гламурные. Ну, себе тоже сильно тогда. Гламурные колхозники. В гостях у шоу «Алло, Сило». Знаете, какое сочетание?
1: Да, кстати, вот вы же много лет вместе, да? Менялся вообще состав? Или вот как пришли, не менялись?
2: Менялись, да. Менялся, конечно.
1: Скажите, вот вы как, дружите, не дружите, или вот так вот, говорится, пришли, отработали, попели, разошлись, кто куда, в своей семье.
2: У нас обстановка в коллективе такая, что мы прям единая семья. То есть семья дома – это отдельно. Здесь, вот здесь настоящая семья. Вот здесь скрепы.
0: А есть какой-то залог, вот знаете, такое перемирие? Вы все равно же спорите где-то в аранжировках, в выборе репертуара. Что является этим залогом? Или, может быть, кто-то у вас глава коллектива и там по столу рукой такой, молчать всем.
2: Не, ну, я в коллективе главный. Я выслушаю всех мнения и сделаю по-своему, конечно же.
0: Обычно это Маргарита так делает.
1: А вообще подстраиваетесь друг под друга?
2: Конечно. Если бы не подстраивались, наверное, бы и ссорились.
4: Что так хочется к ней? Я хотела сказать, что у каждого свой характер, но каждый находит в себе силы и решить, если какие-то там ситуации возникают. Естественно,
0: Не без там. Радует все равно, что сейчас вы вместе, улыбаетесь, и это здорово. Ребят, мы прервемся немножко на рекламу. Нашим слушателям говорим, что оставайтесь с нами, видеотрансляцию, и увидите, какие ребята красивые, нарядные, и какие у нас тут беседы.

0: село!
1: И действительно, весь народ с утра поет вместе с нами в утреннем шоу «Алло, село». У нас в гостях кавер-группа «Гламурный колхоз». И еще одну песню мы сейчас услышим в исполнении ребят. «Фантазер».
2: Есть.
1: Художественный руководитель коллектива «Фантазер».

0: Кавер-группа «Гламурный колхоз» в гостях утреннего шоу «Алло, село». Ребят, спасибо огромное. Идите к нам скорее сюда уже в студию. У нас есть для вас еще вопросы. Хочется полюбопытствовать.
1: Да, побольше поспрашивать и побольше послушать, кстати. Да, и потанцевать. Ты взбодрился, Андрей?
0: Я очень. Ты знаешь, я вот смотрю сейчас концертную студию и понимаю, какой вот... Вообще, какие ребята молодцы, потому что они, во-первых, вживую поют. Во-вторых, они приехали с полным комплектом инструментов. У нас барабанная установка стоит. Труба, баян. Слушай, ну у нас целый оркестр с утра. Здорово.
1: Да. Слушайте, ребят, скажите, вот часто молодые музыканты к вам обращаются, ну, может быть, за какой-то помощью, за поддержкой, за опытом, чтоб рассказали.
2: Из такого я могу вспомнить, мне писал балалайшник Иван Могильницкий такой, он сильно моложе нас, и он здесь учился в колледже музыкальном, и я удивился от сообщения его. Он пишет, а нету ли у вас нот в ваших произведениях? Во-первых, это не наше произведение, во-вторых, ну это не записывается нотами, это как бы рождается на репетиции, мы там это подбираем, что там такого не записывается нотами.
0: Ну вообще вот зритель смотрит, когда на ваше исполнение, вас слушает, да, я думаю, что у многих родителей возникает некий вопрос такой, ой, я бы тоже хотел там, чтобы сын там научился, допустим, играть там на трубе, допустим, да, там, или там на балалайке, там, или, а я вот хочу, чтобы там, там дочь моя там петь научилась, ну и так далее. Вот на ваш взгляд, вот с какого возраста ребенка можно вот отдать, да, чтобы уже к вашему возрасту он мог быть профессионалом,
1: как только пополз, уже можно.
0: Начинать, вот с какого возраста лучше? Сейчас отвечу. Просто у нас и вопрос такой есть от слушателей. Маргарита отвечает.
3: Чем раньше, тем лучше. А
0: прекрасный
3: где-то
0: ответ.
3: 5-6 лет, я считаю.
0: С 5-6 лет.
4: Ну, опять же, надо же еще заинтересовать. Вот,
0: конечно.
4: Ну, вот, допустим, я дам сына на балалайку, он скажет, что за балалайка вообще? Что это такое вообще?
1: Зачем оно мне надо? А вообще можно заинтересовать вот такими русскими инструментами?
4: В таком возрасте можно заинтересовать. Попозже уже ему эта балалайка вообще не нужна будет. То есть, чем младше, тем лучше.
2: Ну, мы на педпрактике, у нас был такой предмет, педпрактика в колледже, и нам приводили школьников и говорят, вот, тренируйтесь. А мы их заинтересовать не можем, мы играли им там и такси, бумера.
0: А, то есть они какие-то
2: разные. О, круто, научите. Мы такие, вот вы учишь гамму, научим.
1: А с балалайка, кстати, как к девушкам в молодости, скажем так.
0: Не воспринимают девчонки балалайку?
2: Я поэтому на гитаре начал играть.
1: Бубен,
2: да?
4: Ну, как вы думаете, девочка, понравится балалайчник или гитарист?
0: Гитарист. Ребят, здесь вопрос спорный. Подожди, она же к человеку, в первую очередь, внимание проявляет, а не к инструменту.
4: Она когда повзрослеет, и тогда поймешь, что балалайщик. С возрастом.
1: Да, либо же вот у ребят там труба, да, правильно? Если что, поправьте меня. Это уже вот как девчонки. Представляете, гулять на свидание с трубой.
4: Не, ну, во-первых, у нас он красивый, во-вторых, высокий, поэтому, ну, это же всегда.
0: А вы специально взяли трубача с высокого, чтобы вот дыхание было такое мощное у него?
4: Какой достался.
0: Нет, может, вы взрастили его. Да, на самом деле.
1: Кстати, да, по поводу молодого поколения, можно же, да, взращивать музыкантов будущих?
4: Так, ну, конечно, воспитывать.
2: Академии гламурного колхоза пока нет.
0: Младшая группа выходит.
4: Нет, у нас один только состав, вот, но мы подумаем.
0: А вот сколько раз в неделю у вас репетиции происходят, чтобы вы вот слаженно так звучали?
4: Ну, вообще, репертуар-то уже готовый, но если надо что-то выучить, 2 раза в неделю.
0: Это вот, то есть целый день собираетесь?
4: Да нет, 3 часа достаточно. Просто каждый подготовился, выбрали песню, подготовились, вот каждый выучил свою партию, и на репетициях это собираем, и потом делаем свою аранжировку.
0: Отлично. Ну, просто я знаю, что многие, как музыканты, есть и такие группы, которые вообще не репетируют. Они там собрались в начале и конце.
4: Нет, такие репетируют те, кто играть не умеет.
1: А у нас вот вопрос от Светланы, которая благодарит, что за такое настроение позитивное, за юмор, и все вы классные. Подскажите, мечта выступать на какой-то конкретной концертной площадке и с какими исполнителями? Спрашивает.
2: Богдан всегда говорит, я не слышу вас, Олимпийский на концерте. Думаю, Олимпийский подойдет.
4: Олимпийский, по-моему, закрыли.
2: Так и мы не успели выступить.
1: И, кстати, вот это тоже, если бы ваша группа спела в мультиках или кино, было бы супер, она говорит.
4: А в кино мы пели. был в 2017 году, по-моему, выходил фильм «Каникулы mm-hmm. президента». Снимались весь день, показали 3 секунды.
1: Сериал,
4: да, кстати, сериал недавно вышел на ТНТ «Знахарь». Мы озвучивали этот сериал, там есть
0: стапочки. То есть камеры прозвучали там?
4: Да, мы там несколько...
2: Юра спел «Ось это ось»,
4: да, там «Ось это ось», mm-hmm. да. Ну, мы там, часть музыки записана нами.
0: Ребят, ну, еще одна песня у нас есть, у вас, точнее, есть для наших радиослушателей, да. Хотим этого, да. Желаем просто, да, пригласить вас в концертную студию, потому что у меня от волнения слова путаться стали. Еще одну песню исполнит, ребята.
1: «Угонщица». Правильно?
0: Ну, с утра только этим можно попробовать заниматься. Опять же, да, у нас все вживую, поэтому ребята вот настраивают звук, микрофоны настраивают.
1: Музыкальный бабаян.
0: Да, и, Богдан, еще вот представьте весь музыкальный состав коллектива, пожалуйста.
5: Сейчас. Маргарита, червоная, вокал. Там вы радиослушатели похлопать должны.
1: Мы за них.
0: И видео.
5: Андрей Пинчук, гитара. Он же балалайч. Юрий Лужный. Баян, баянист. Кстати, всегда, какой у вас баянист?
1: Да-да-да.
5: Александр Кондратюк. Труба. Наша духовая секция из одной трубы. Вот. Иван Филоныч. Бас-гитара. Самый кучерявый звук нашего коллектива. Вот. Вот этот самый лысый звук. Наша барабанная установка. Дмитрий Ищенко. Вот так вот. Да, меня зовут Богдан Беденко, я вокалист, домрист, и мы начинаем играть для вас.
0: Песня, друзья, «Угонщица», кавер.

0: друзья, вот на такой ноте мы говорим огромное спасибо ребятам, участникам кавер-группы «Гламурный колхоз».
1: Да, друзья, огромное спасибо за такое потрясающее настроение, за то, что в новый день с таким бодрячком вошли.
0: Спасибо огромное, кто был с нами, кто встречал это утро вторника. Ну, а мы говорим вам хорошего дня и самых положительных эмоций. Будем просыпаться уже завтра. Вместе с нами в студии прямого эфира были Александра Вольская и Андрей Зитер.
1: Да, всем пока-пока и до завтра. Завтра у нас среда.
2: Алло, село!
3: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
4: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3UC Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
5: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай наших.
6: Здравствуйте, земляки!
7: Мы ансамбль «Кореница».
6: Слушайте наши песни

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу казаку стало известно, кого крымчане будут выбирать в сентябре, что открыли в Керченском судостроительном заводе и кто отметил свою золотую свадьбу. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Выборы в Государственную Думу России, а также региональные и муниципальные кампании пройдут в Крыму с 18 по 20 сентября. Как сообщила глава избиркома республики Михаил Малышев, в связи с досрочным уходом ряда депутатов, новые выборы назначены в Госсовет по округу номер 22, а также в городские советы Джанкоя, САК, Феодосии, Керчи и Белогорска. Дополнительно 4 депутатов изберут в Межводнинском сельском совете Черноморского района. Сейчас идет этап выдвижения кандидатов. Итоговые списки утвердят к 16 августа. Для удобства более чем 1,5 миллиона избирателей будут применяться 2 дополнительные формы голосования вне помещений и для отдельных групп граждан. Специализированную кафедру судостроения открыли в Керчи на базе судостроительного завода имени Бутомы. Сделали это совместно с Морским техническим колледжем. Это объединение позволит студентам с первых дней погрузиться в реальную рабочую среду и принимать опыт у мастеров предприятия. Будущие судостроители получат гарантированное трудоустройство по целевым договорам и стипендии, что поможет сформировать кадровый резерв для всей промышленности региона. В Ялтинском ЗАГСе прошла церемония чествования супругов Никитиных, которые отметили 50-летний золотой юбилей совместной жизни. Анатолий Олегович и Татьяна Борисовна расписались еще в июне 1976 года. Юбиляры вспомнили, как познакомились на дискотеке, как на свадьбе у невесты случайно слетело обручальное кольцо, которое потом вернули добрые люди. Полвека они прожили в мире и согласии, воспитали детей, а сейчас радуются двум внукам и правнучке. Пара поставила свои подписи в книге памятных дата и получила подарки от руководства города. На этом все. Далее расскажу о погоде. В Симферополе синоптики прогнозируют переменную облачность. Воздух прогреется до 31 градуса. В Бахчисарае столбики термометров поднимутся до отметки плюс 30. В Ялте малооблачно, плюс 24. В Алуште сухо, днем до 25. В Евпатории синоптики обещают 29 выше нуля. В Феодосии и Керчи легкий ветер и 28 градусов. В Севастополе ожидается ясная погода, днем до 27. Привет отправляем в курортный Коктебель. У вас 27 выше нуля. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут платить ЖКХ за уборку территории и выходить на субботник. Это наши соседи могут жаловаться на нехватку парковочных мест, даже не имея автомобиля. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, отгадай загадку. Что бодрит тело и окрыляет дух?
1: Это, Петрович, соседи, которые в 2 часа ночи включили музыкальный центр на полную громкость.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Самая бесполезная вещь в женском гардеробе – зонтик. Его всегда нет в нужный момент.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Как обычно, возвращается пьяный муж домой поздно вечером. Ну, жена его, естественно, со скалкой в коридоре встречает, говорит: «Где ты шлялся, скотина?»
2: Муж говорит: «Пробка».
1: Жена говорит: «Какая пробка? Полтретьего ночи, машин у нас в хуторе вообще нет. Какая пробка может быть?»
2: «И тебе говорю, пробка не открывалась».
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма. А на Казак-ФМ к этому часу казаку стало известно, кого крымчане будут выбирать в сентябре, что открыли в Керченском судостроительном заводе и кто отметил свою золотую свадьбу. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Выборы в Государственную Думу России, а также региональные и муниципальные кампании пройдут в Крыму с 18 по 20 сентября. Как сообщила глава избиркома республики Михаил Малышев, в связи с досрочным уходом ряда депутатов, новые выборы назначены в Госсовет по округу номер 22, а также в городские советы Джанкоя, САК, Феодосии, Керчи и Белогорска. Дополнительно 4 депутатов изберут в Межводнинском сельском совете Черноморского района. Сейчас идет этап выдвижения кандидатов, итоговые списки утвердят к 16 августа. Для удобства более чем 1,5 миллиона избирателей будут применяться 2 дополнительные формы голосования вне помещения и для отдельных групп граждан. Специализированную кафедру судостроения открыли в Керчи на базе судостроительного завода имени Бутомы. Сделали это совместно с Морским техническим колледжем. Это объединение позволит студентам с первых дней погрузиться в реальную рабочую среду и принимать опыт у мастеров предприятия. Будущие судостроители получат гарантированное трудоустройство по целевым договорам и стипендии, что поможет сформировать кадровый резерв для всей промышленности региона. В Ялтинском ЗАГСе прошла церемония чествования супругов Никитиных, которые отметили 50-летний золотой юбилей совместной жизни. Анатолий Олегович и Татьяна Борисовна расписались еще в июне 1976 года. Юбиляры вспомнили, как познакомились на дискотеке, как на свадьбе у невесты случайно слетело обручальное кольцо, которое потом вернули добрые люди. Полвека они прожили в мире и согласии, воспитали детей, а сейчас радуются двум внукам и правнучке. Пара поставила свои подписи в книге памятных дат и получила подарки от руководства города. На этом все. Далее расскажу о погоде. В Симферополе синоптики прогнозируют переменную облачность. Воздух прогреется до 31 градуса. В Бахчисарае столбики термометров поднимутся до отметки плюс 30. В Ялте малооблачно, плюс 24. В Алуште сухо, днем до 25. В Евпатории синоптики обещают 29 выше нуля. В Феодосии и Керчи легкий ветер и 28 градусов. В Севастополе ожидается ясная погода, днем до 27. Привет отправляем в курортный Коктебель. У вас 27 выше нуля. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи хранят свои сбережения не в банке, а в своих фантазиях. Это наши соседи хранят в холодильнике засохший кусочек сыра на случай, если закончатся вообще все продукты. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а вы чё вчера так сильно ругались? С женой чё-то не поделили?
1: Да не, Русланч, у младшего домашнее задание по математике очень сложное попалось. Вот, решали всей семьёй.
2: Два соседа на Казак ФМ.
3: Два соседа на Казак ФМ.
4: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио Казак ФМ. Всем хорошего настроения.

0: Если твой Анатолий думает, что ты красивая без той сумочки и без букета цветов, знай, что ты красивая и без Анатолия.
1: Шутки, прибаутки. В дороге радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а почему, когда я болею, мне сначала холодно, а потом жарко?
3: Потому что это защитная реакция нашего организма. Она помогает нам бороться с различными бактериями и вирусами. Когда они попадают к нам в организм и начинают размножаться, поступает команда повышать температуру тела.
0: Как это? Кто это внутри у нас командует?
3: Центр регуляции температуры у нас находится в отделе головного мозга, который называется гипоталамус. Он отдает команды надпочечникам и щитовидной железе, которые вырабатывают гормоны, помогающие повышать или понижать температуру тела.
0: А зачем температуры расти?
3: Для того, чтобы победить вредных бактерий или вирусы. Когда наша температура поднимается до 39 градусов и выше, размножение большинства микробов замедляется. Наш организм тем временем включает программу мелкой мышечной дрожи. Она производит много тепла, а сосуды наши сужаются, чтобы это тепло удержать внутри. Вот и получается, что при высокой температуре тебе холодно и ты дрожишь. Это называется озноб. Хочется залезть под одеяло и согреться. А потом наступает жар. Ты потеешь, становится жарко, и температура постепенно снижается.
0: А зачем ты трогаешь мой лоб, когда мне жарко?
3: Так можно проверить температуру. Лоб будет горячий, а вот руки и ноги, наоборот, холодные. Но чтобы узнать точную температуру тела, понадобится термометр. Где он, кстати?
0: Ой, а я ему куклы мерила температурку. Но так не поняла, нормально у нее или нет. Поможешь?
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Доктор говорит пациенту: «Ну что, голубчик, анализы, в принципе, у вас хорошие. Спать лучше стали, а?»
2: «Да, доктор, вы знаете, спасибо. Теперь я считаю всего лишь до трех и сразу засыпаю».
1: «Ой, голубчик, это очень хорошо, очень хорошо. До трех – это прям здорово».
2: «Не, ну, бывает, конечно, иногда и до полчетвертого считаю».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу казаку стало известно, кого крымчане будут выбирать в сентябре, что открыли в Керченском судостроительном заводе и кто отметил свою золотую свадьбу. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Выборы в Государственную Думу России, а также региональные и муниципальные кампании пройдут в Крыму с 18 по 20 сентября. Как сообщила глава избиркома республики Михаил Малышев, в связи с досрочным уходом ряда депутатов, новые выборы назначены в Госсовет по округу номер 22, а также в городские советы Джанкоя, САК, Феодосии, Керчи и Белогорска. Дополнительно 4 депутатов изберут в Межводнинском сельском совете Черноморского района. Сейчас идет этап выдвижения кандидатов, итоговые списки утвердят к 16 августа. Для удобства более чем 1,5 миллиона избирателей будут применяться 2 дополнительные формы голосования вне помещений и для отдельных групп граждан. Специализированную кафедру судостроения открыли в Керчи на базе судостроительного завода имени Бутомы. Сделали это совместно с Морским техническим колледжем. Это объединение позволит студентам с первых дней погрузиться в реальную рабочую среду и принимать опыт у мастеров предприятия. Будущие судостроители получат гарантированное трудоустройство по целевым договорам и стипендии, что поможет сформировать кадровый резерв для всей промышленности региона. В Ялтинском ЗАГСе прошла церемония чествования супругов Никитиных, которые отметили 50-летний золотой юбилей совместной жизни. Анатолий Олегович и Татьяна Борисовна расписались еще в июне 1976 года. Юбиляры вспомнили, как познакомились на дискотеке, как на свадьбе у невесты случайно слетело обручальное кольцо, которое потом вернули добрые люди. Полвека они прожили в мире и согласии, воспитали детей, а сейчас радуются двум внукам и правнучке. Пара поставила свои подписи в книге памятных дата и получила подарки от руководства города. На этом все. Далее расскажу о погоде. В Симферополе синоптики прогнозируют переменную облачность. Воздух прогреется до 31 градуса. В Бахчисарае столбики термометров поднимутся до отметки плюс 30. В Ялте малооблачно, плюс 24. В Алуште сухо, днем до 25. В Евпатории синоптики обещают 29 выше нуля. В Феодосии и Керчи легкий ветер и 28 градусов. В Севастополе ожидается ясная погода, днем до 27. Привет отправляем в курортный Коктебель. У вас 27 выше нуля. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Друзья, здравствуйте. Обеденная программа «По заявкам» начинается в прямом эфире. Меня зовут Алексей Орлов. Приветствую вас, желаю хорошего дня, хорошего настроения в нашей компании. С этой минуты можно набирать цифры, дозваниваться, чтобы лично поздравить или поприветствовать тех, кто сегодня отмечает свой личный праздник. 8-928-401-2020. И напомню, что к этим же цифрам подключен наш Макс, он для ваших сообщений. Первый звонок уже раздался из Силаши ДОК. Наталья, здравствуйте, добрый день.
1: Добрый день, Лёшенька. Сегодня у нас день рождения отмечает очень хорошая женщина, Яковенко Людочка. Вот я хочу поздравить ее с днем рождения, пожелать ей крепкого здоровья, счастья, удачи, ну всего-всего того, чего хочет она сама. И поставьте ей песенку, пожалуйста.
0: С удовольствием и поставлю, и послушаю вместе с вами. И спасибо за этот выбор. «Обнимай», она так и называется. Дорогая Людмила, принимайте добрые, теплые поздравления и от коллектива нашей радиостанции. И всех благ вам. Всего самого хорошего. Счастья огромного-преогромного. И пусть все, что вы запланировали, все, о чем мечтается, обязательно сбудется. «Обнимай» для вас.

0: Идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
1: В детский лагерь «Морская волна», Туапсинский район, село Лермонтово, требуются кухонные рабочие, администраторы, горничные, водители грузового транспорта МАЗ, трактористы. Проживание и питание бесплатно. Информация по номеру телефона 8 918 270 2908.

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.
3: Мареночки! Мареночки! На Казак-ФМ!
4: Друзья, не забывайте, что помимо Макса у нас есть и электронная почта. Она очень легкая. Вареник@казак.фм. Сюда можно отправлять свои приветы и поздравления, а также легко и просто отправить их с помощью нашего сайта казак.фм. По этому адресу мы находимся в интернете. На главной странице есть форма, она так и называется, программа «Вареночки». Так что очень даже легко и просто отправить сообщение. Не забывайте подписываться и указывать, кому адресуете свои приветы и поздравления. Село Еленовское на связи. Анжела, здравствуйте, добрый день.
5: Здравствуйте, Алексей. Я хочу поздравить моих родных. Бабаяна Аревика Тиграновна, Саваряна Карина Арсеновна и Акупян Давид Геннадьевич. С днем рождения. И приветствую Светлана Сакура. И что они хотят?
4: Присоединяемся, ваших именинников приветствуем также и от коллектива нашей радиостанции. Всех благ, всего самого доброго и здоровья, конечно же, крепкого-прикрепкого.

0: шуточки на Казак FM.
1: Ну а мы продолжаем. Следующий звонок у нас раздался из Нововладимировска. Валентина, здравствуйте, добрый день.
2: Я Леша. Сегодня мое поздравление летит в город Крымск для моей родной внученьки, дорогой. Это Разгонова Марина Сергеевна. Дорогое мое солнышко, поздравляю тебя с твоим днем рождения. Сегодня ей исполнилось 22 года. Хочу пожелать ей крепчайшего здоровья, счастья, удачи, любви большой и крепкой. Всего самого доброго, самого счастливого, самого красивого, что есть на этой земле. К моим поздравлениям присоединяются ее родители, маленькая сестренка ее Лизонька, крестная, это семья Мельниковых, семья Дударевых из Бойко Поноры, семья Борзенко из станицы Тбилисская и все-все родные. И песенку, Алеш.
1: А мы тоже присоединяемся. Дорогая Марина, привет вам большое. Поздравление от всей команды радиостанции Казак FM. Пусть все будет замечательно в вашей жизни. Будьте самой счастливой обязательно. Вот прям назло всем. Здравствуйте, Варенечки, пишет вам из Армавира Коваленко, Оксана Викторовна, Татьяна Георгиевна, Анастасия Романовна. Очень хочется с вашей помощью поздравить с днем рождения с 19-летием Молнар Дарью Дмитриевну из Кирчи и... пожелать такие строки: с днем рождения, в этом возрасте все только начинается, и мир ждет твоих шагов. Желаем тебе вдохновения на новые идеи, здоровья для активной жизни, верных друзей и близких, которые поддержат. Пусть удача улыбается, мечты осуществляются, а каждый день приносит эмоции, любовь и успехи. Живи ярко, пробуй все, что нравится, и пусть счастье всегда будет с тобой. К поздравлениям присоединяется семья Аникеевых из поселка Прикубанский Новокубанского района. Дарья, приветствуем и поздравляем вас также от коллектива нашей радиостанции. Так, напомню, что сообщение мы принимаем на наш Макс и, конечно же, на электронную почту вареник@казак.фм. Здравствуй, Казак FM, Варенечки. Сегодня от всей души поздравляем с днем рождения Коробскую Людмилу Петровну, дорогая именинница. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, счастьем и улыбками. Желаем тебе крепкого здоровья, исполнения заветных мечтаний, новых достижений. Пусть в твоей жизни всегда будет место для любви, дружбы и гармонии. Пусть все твои дни будут светлыми, радостными, а каждый момент приносит только приятные сюрпризы с любовью и теплом. Мама, сын Павел с семьей, братья Евгений и Юрий с семьями и все ваши родные и друзья подписались под сообщением. Поздравляем вас!

0: Казак ФМ.
1: Продолжается программа по заявкам. Я Алексей Орлов. Приветствую всех, кто вместе с нами на волне радиостанции Казак ФМ. 8-928-401-2020. Наши цифры. Набирайте их, дозванивайтесь, либо пишите, потому что к ним подключен наш Макс. Он для ваших сообщений. Вот прямо в режиме онлайн. Написали, подписались, указали, кому адресуйте свои приветы и поздравления. И, собственно, отправили на наш номер 8-928-401-2020. Из Новолабинска следующий звонок раздался. Лидия Валентиновна, здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день, Алексей. Сегодня день рождения у нашей тетечки, бабушки Сугайловой Анны Павловны. Ей 88 лет. Мы желаем ей крепкого здоровья, успехов во всем, благополучия, терпения, мира. Мы тебя очень благодарим за то, что ты у нас есть. Спасибо, с днем рождения.
1: И, конечно же, добрые, теплые поздравления от коллектива радиостанции «Казак ФМ». Доброго здоровья, долголетия, бодрости и хорошего настроения.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Мы продолжаем, и следующий у нас звонок раздался из Белореченского района, станица Гурийская, на связи. Татьяна, здравствуйте, добрый день вам. Слушаем.
2: 20 июня отметила день рождения моя кума Назаренко Таисия. Хочу поздравить ее с днем рождения, пожелать ей здоровья, пожелать ей долголетия, хорошего настроения и всего-всего самого наилучшего, что только можно пожелать. И песню ей, пожалуйста, в подарок.
1: Да, «Белая роза», так называется эта песня. Александр Марцинкевич, группа «Кабриолет» появится.

для вас, уважаемая Таисия, и, конечно же, теплые поздравления от радиостанции «Казак ФМ». Принимайте, пожалуйста. Здравствуйте, варенички, пишут вам казаки Ковалевского, Футарского казачьего общества Новокубанского района. Хотим с вашей помощью поздравить с днем рождения наших казаков. Шишикина Александра Александровича с 74-летием и Зубкова Михаила Викторовича с 41-летием. Сердечно поздравляем. Желаем, чтобы ваш год сложился как идеальный проект с четким планом действия, вдохновляющими целями и блестящим результатом. Пусть близкие люди окружают заботой, любовью, друзья дарят тепло, общение, а жизнь преподносит только приятные сюрпризы и поводы для гордости, процветания и стабильности вам. Александр Александрович, Михаил Викторович, приветствуем и поздравляем также от коллектива нашей радиостанции. Так, сообщений много, давайте несколько из них сейчас почитаю. Алексей Павлович Амельченко, 71-м июнем. Долголетия, здоровья и любви на все времена, дети, внуки и вся большая родня, почти батальон для меня тут пометочку сделали, и любимая радиоволна. Всем замечательного лета. Алексей Павлович, приветствуем. Командуйте батальоном и будьте здоровы. В хуторе Лосево живет моя сестра Давиденко Валентина Ивановна. Конечно, день медработника прошел, но очень хочется сказать ей доброе слово. Валечка, ты всегда для меня пример милосердия и доброты. В любую погоду, зимой, летом, днем и ночью ты приходила и приходишь на помощь всем, кто нуждается в этой самой помощи. Долгих лет тебе, здоровья, достатка всегда и во всем. Ты очень нужна нам всем. Елена, Владивосток. Ой, как приятно, Валентина Ивановна. Ну, золотые слова, золотой вы наш человек. И пусть ваше доброе сердце всегда будет наполнено радостью, любовью, счастьем и вот этой вот добротой ко всем вашим... Вот хотел сказать пациентам, но нет, наверное, все-таки вы для всех родной человек, поэтому для всех ваших родных, включая вот этих самых пациентов. Но не так давно-то день медика прошел, поэтому с удовольствием еще раз вас приветствуем, поздравляем с праздником. Вчера у нашей дорогой любимой жены Наташи был день рождения. Хотим поздравить ее с юбилеем, пожелать здоровья, женского счастья, благополучия, исполнения всех желаний. Твой муж Игорь, сын Григорий, дочь Ирина подписались под сообщением Натальи. И мы тоже через запятую, вот так вот, Казак ФМ присоединяется. Всех благ вам. Передаю привет Александре Шинкаренко из города Краснодар. Я сейчас на Северном полюсе, но надеюсь, скоро увидимся. С любовью, твой преданный муж Пашка и сын Левчик. О как, Александра, привет вам и от нас. Ну, давайте еще одно. Хочу поздравить свою любимую золотую бабушку. Хочу пожелать ей крепкого здоровья, всего самого наилучшего. С днем рождения, бабушка Вера. Владислав Хачиян подписался под этим сообщением. Ну что, Александр Марцинкевич, «Белая роза» в нашем эфире. 8-928-401-2020 наши цифры. Они неизменны, к вашим услугам набирайте, либо пишите, потому что к ним же подключен наш Макс. Есть еще немного времени. Главное, пожалуйста, друзья, не откладывайте. Вкладывайте на последние минуты, дайте все-таки вашему сообщению долететь к нам сюда, в студию. Ну и электронная почта вареник@kazak.fm. Тоже к вашим услугам.

0: тысячи спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
1: Мареночки! Мареночки! На Казак-ФМ.
2: Ну что, друзья, мы продолжаем есть время и отправить сообщение, и дозвониться. У нас село Свободный, Брюховицкий район. На связи Владимир. Здравствуйте, добрый день.
3: Алексей, здравствуйте.
2: Слушай.
3: Сегодня у нас радостный день. Родился сынок, 30 лет, юбилей ему. Хотим с мамой поздравить его с этим прекрасным днем.
4: Да, пожелание. Сынок любимый, с юбилеем. Какой же взрослый вырастет. Тебе сегодня ровно 30. Пути исполнятся мечты. Достигнуть много желаем. Богатым, сильным, смелым быть. Желаем дружбой наслаждаться и очень искренне любить. Пусть будет жизнь полна сюрпризов. Пусть дома радует семья. Сынок, желаем, чтоб от счастья всегда тела, душа твоя. Семья Тропивенко. Любим, целуем.
3: И песенку, пожалуйста, нам с днем рождения.
4: Это много?
2: Да, молодцы какие. Вот настоящая семья. Вот в два голоса родители, молодцы. Забыли, правда, сказать, как сынуль зовут, но я-то вижу сообщение, поэтому да, я скажу, что 30 лет сегодня отмечает Дмитрий Трофименко. И вот от мамы и папы это сообщение, точнее, не сообщение, а уже полноценный звонок прозвучал. Дима, приветствуем вас, поздравляем с красивым юбилеем. И, конечно же, вам, дорогие родители, в первую очередь, хочется отправить поздравление с тем, что 30 лет назад в вашей семье появился такой замечательный сын. Так, ну и давайте еще к вашим сообщениям. Здравствуй, любимое радио Казак-ФМ. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения очаровательную Свету Короткевич. Серега подписался. Да, пожалуйста, с удовольствием. Передать привет из Запорожской области всем своим коллегам. А, передаю привет из Запорожской области всем своим коллегам, трактористам, терпения и здоровья всем. Это у нас Сергей подписался. Да, привет вам тоже. Наш любимый Варенечки, ваш постоянный слушатель из станицы Павловской, семьи Будковых, Тронь, Фоминовых, Трифиловых, Кукушкиных благодарят за прекрасную передачу, теплые слова, замечательные песни. Сегодня еще хотим поздравить нашу умницу-красавицу-рукодельницу Фоминову Оксаночку с днем рождения. Он был 21 июня. Вот хотим пожелать нашей девочке счастья, здоровья, любви, оставаться такой же прекрасной. Что сказать молодой и красивой? В день рождения хотим пожелать быть успешной, здоровой и сильной, чтоб вершины легко могла брать. Прекрасное пожелание, пусть так и будет. Присоединяемся с наступившим. Большой привет из станицы Павловской. Вчера, 22 июня, у наших дорогих родителей Будковых Надежды Ивановны и Виктора Александровича был день свадьбы. Родители прожили вместе 52 года, родные наши. Поздравляем вас с такой прекрасной датой. Здоровья вам, добра, живите долго-долго, мы вас очень любим. Что за прелесть, а не пара. Папа супер, чудо мама. С годовщиной, с нежным днем, классно смотритесь вдвоем. Продолжайте виртуозно общий быт свой укреплять, дружно и невозмутимо тучи смехом разгонять. Пусть сердца и дальше бьются ваши четко в унисон, и еще лет 100 витает пусть над вами Купидон. Поздравляем. Сегодня от всей души с днем рождения поздравляем Галину Ивановну Сластион из станицы Смоленской. Много лет работали вместе и жили по соседству. С наилучшими пожеланиями спешу преподнести свои поздравления с днем рождения уважаемой замечательной женщине. Желаю бодрых сил и безупречного здоровья, благополучия на долгие годы и счастья. Пусть вас окружает любовь и забота близких, ежедневная радость и добрые слова. Это у нас Татьяна Ковтунова подписалась под сообщением. Ну и давайте, наверное, еще одно сообщение. Здесь очень красивый юбилейный день рождения. Вчера, 22 июня, у дедушки был день рождения. 90 лет исполнилось. Дедушку зовут Михаил Алексеевич Алексеенко. Поселок Кубанская степь. Дорогой Ну, здесь просто написано Михаил, поэтому я читаю, как есть, 90-летием. Вы наша гордость и источник мудрости. Спасибо за вашу заботу, теплые слова, бесценный жизненный опыт, крепкого здоровья, душевного спокойствия и много радостных, уютных дней в кругу близких. Твоя жена Мария и соседка Лидия подписались под сообщением. Дорогой наш Михаил Алексеевич, с 90-летием поздравляем и от коллектива нашей радиостанции. Бодрости вам, такого же молодецкого задора, огонька в глазах и, конечно же, еще раз повторюсь, добрые, теплые поздравления от всей команды радиостанции «Казак-ФМ».

0: подарки на Казак FM.
1: Всем именинникам еще раз шлем большой теплый привет от радиостанции Казак FM. Если у вас на днях, ну пока не было программы по заявкам, случился личный праздник, мы вас поздравляем. Вот все, кто прямо сейчас слышит, с вашим днем рождения. Станица Ильинская у нас на связи. Вера Петровна, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте, я хочу поздравить свою внучку. Пожелать ей всего хорошего, пожелать ей здоровья, счастья, встретить свою любовь. И к моим поздравлениям присоединяются ее родители, мама, папа, сестра и братишка. И мы с Володей присоединяемся. Еще поздравить с окончанием учебного заведения. Пожелать ей здоровья, всего хорошего, хорошего настроения, чтобы было все по жизни.
1: Вера Петровна, как зовут внучку?
2: Анастасия.
1: Анастасия, Настенька, приветствуем вас и поздравляем также от коллектива нашей радиостанции. Ну, поводов, да, много, и с окончанием, и с личным праздником. Николай Басков, «Туманы». Так, смотрю, эта песня, да, уже будет завершать программу по заявкам. Это был финальный звонок в дневной программе. Но еще вечерний обязательно будет с 20 часов. Уже к Виктории заглядывайте. Все, кто не смог днем дозвониться, пожалуйста, вечером. Я думаю, у вас все получится. Добрый день, дорогой радио Казак FM. Сегодня в нашей семье двойной праздник. Господь подарил мне сына в мой день рождения. Я поздравляю своего сыночка Вилюгина Игоря Владимировича с днем рождения. И себя тоже с этим замечательным днем. Пожелать здоровья ему, любви. Пусть жизнь дарит только приятные сюрпризы, положительные эмоции. Пусть все мечты и желания сбываются. Любящая мама Елена и все родственники из поселка Нового. Елена, и вас тоже поздравляю. Ну, это правда. Это самый лучший подарок в жизни, который может Всевышний преподнести. Поэтому вам, Елена, отдельный теплый привет. Конечно же, Игорю поздравления также добрые от коллектива Казак FM. Ну, здорово. Приятно такие сообщения читать. Привет, Казак FM. В преддверии начала уборочных работ в полях хотел бы передать привет колхозу Казьминскому, отделению «Гранит». Это у нас кто? Даниил из села Пискуновского подписался. Да, хорошей уборки, хорошей страды вам. Успехов. Здравствуйте, Казак FM. Хочу поздравить свою любимую бабушку Мкртычан Веру Арминаковну. Хочу пожелать ей крепкого здоровья, чтобы никогда не болела. С днем рождения от всей семьи. Есть! С удовольствием. Поздравляем. Вчера, 22 июня, свой 66-й день рождения отмечала моя двоюродная бабушка Селина Надежда Михайловна. А сегодня, 23 июня, свой 66-й день рождения отмечает ее муж Селин Владимир Сергеевич. Ух, как рядышком дни рождения. Я их поздравляю. С днем рождения. Желаю крепкого здоровья, счастья. Встретить как минимум столетний юбилей на двоих и дожить до золотой свадьбы. К моим поздравлениям присоединяйтесь. Так, подождите, как это? Встретить как минимум столетний юбилей на двоих? Нет, давайте так. Столетний каждый юбилей встретить. Ну, вот для начала золотую еще свадебку. Ну уж простите, Лера, я тут корректирую ваши пожелания, а тут как-то вот так вот. Так вот, к моим поздравлениям присоединяется брат Надежды Валерий, а также семья Веретенниковых. Это сестра Зинаида, ее муж Николай Хлестаковых, это сестра Татьяна, ее муж Владимир, сестра Галина, а также сваты брата Надежды, Валерия Брынцева, Мария Михайловна и Владимир Сергеевич, а еще дочь Елены с семьей, крестницы Владимир, Наталья, Таисия с семьями. Так, мои родители, мама Ирина и папа Сергей. Ну, вот прочитал так, как вы написали, тут уже по ходу только немного подкорректировал. Доброго дня, мои самые хорошие. Так, ну, это у нас в утреннее шоу, да, ребят завтра увидят, оценят ваш привет. Ну, вот все, да, все, друзья, меня зовут Алексей Орлов, я прощаюсь с вами до завтра, хорошего дня. Спасибо за компанию. Оставайтесь на нашей волне. Пока.

0: Ісак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ к этому часу. Казаку стало известно, как по-новому можно будет проходить МРТ-процедуру, где возобновили движение электричек и кто из ялтинских спортсменов завоевал золото на международных кортах. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Направление лечащего врача больше не потребуется для прохождения магнитно-резонансной томографии. Проводить такое исследование можно будет без предварительного назначения доктора, фельдшера или акушера. Согласно документу Министерства здравоохранения России, нововведение вступит в силу с 1 сентября. Оно направлено на упрощение диагностики заболеваний центральной нервной системы, внутренних органов и опорно-двигательного аппарата. Действовать упрощенный порядок будет вплоть до 2032 года. Движение пригородных поездов на перегоне Острякова-Яркое в Крыму полностью восстановлено. Как сообщили в Южной пригородной пассажирской компании, составы с сообщением Симферополь-Евпатория снова следуют по своему привычному полному маршруту. Накануне движение на этом участке приостанавливалось по техническим причинам, и на время восстановительных работ для пассажиров была оперативно организована альтернативная автобусная доставка. Ялтинская теннисистка триумфально выступила на международных турнирах серии ITF, завоевав золотые медали на кортах Казахстана и Азербайджана. На соревнованиях в Баку Лейла Шахмурадова взяла золото в парном разряде, а в Алматы стала лучшей в одиночном. Ранее крымчанка уже подтвердила свой высокий класс, завоевав титул абсолютной чемпионки первенства Южного федерального округа. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. В Симферополе и Бахчисарае ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров поднимутся до 31 градуса. В Евпатории, Феодосии, Керчи синоптики прогнозируют ясную солнечную погоду, 29 выше нуля. В Ялте и Алуште будет малооблачно. Воздух прогреется до плюс 25. В Севастополе по прогнозу плюс 28. Привет отправляется в курортный поселок Оленевка. У вас 27 градусов тепла. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

0: Зять недавно подарил мне солнцезащитные очки. А я ему: да, сынок, да на кой же они мне? А он отвечает: чтоб солнце защитить от вашего взгляда, мама.
1: Шутки, прибаутки. По пути с Казак-ФМ.

Это веселый молодежный танец. Парни и девушки на народном гулянье. Начинаются заигрыши. А как все это выражается? В движении, улыбках, красочных костюмах и заводной мелодии, которая не дает усидеть на месте. Образцом является танец «Молодычка», поставленный Николаем Кубарем, когда он был главным балетмейстером кубанского казачьего хора. Его называют «маэстро танца», гением хореографии. Вообще, «Молодычка» собрала в себе много народных элементов. В ней, как и в других казачьих танцах, внутренняя сдержанность, мужественность, лихость и ловкость мужчин. Все это сочетается с веселостью, пластичностью и грациозностью женщин. Здесь лихие скачки, высокие прыжки и выкрутасы, и дробь ногами, и необычайная легкость в поступе, и движения руками, то плавные, то резкие, словно отрубило-отрезало. А еще вскрики, которые подстегивают и раззадоривают. Танцы казаков полны веселья, озорства, лихости и бесшабашности. Они, как сама душа кубанского казака. Когда душа

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: О, кум, здорово, привет. Слухай, ты, говорят, фирму новую открыл. Может, это, меня на работу возьмешь? Ну, кум же все-таки, да?
2: Ну что, нет проблем, могу и взять. Значит, с тебя необходимо резюме, знание иностранного языка и владение компьютером.
1: Знаешь, кум, вот за что я тебя уважаю. Вот ты как никто умеешь посылать. Вот послал, так послал.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

лучше собака, чем плохой друг. Так говорят наши соседи – чуванцы. В России всего 1000 представителей этого этноса. Наименование их в переводе с юкагирского означает «приморские береговые жители». Живут они в основном на Чукотке. Нам с вами повезло. Где-то рядышком в Краснодарском крае поселились 3 чуванца. И, возможно, они ваши соседи. Чуванцы уже давно не говорят на своем родном языке. Почти 100% из них двуязычны, знают чукотский и русский. Есть версия, что племя чуванцев появилось в 17 веке от смешания юкагиров с русскими казаками. Но уже в 19 веке они частично обрусели, а частично ассимилировались чукчами. Узнать чуванца можно по прямым черным волосам, темным глазам, продолговатому правильному лицу и удивительной, особенно у женщин, белизной тело. У девушек-чуванок лицо почти европейское, светлое, взгляд кокетливый и даже соблазняющий. Чуванка словно зазывает идти за собой на край света. Было бы кого. Говорят, запросто может охмурить и увести хорошего жениха за собой в тундру. Но этим наших казаков не напугаешь. Тем более, что чуванки очень хорошие и покладистые жены. У них легкий характер, и почти всегда они находятся в веселом расположении духа. С древних времен до наших дней у чуванцев сохранилось во всей их природной чистоте радушное гостеприимство. Чуванцы легки в общении, а потому с удовольствием встречают и принимают гостей. Хозяйка дома всегда рада предложить гостю теплую одежду, если он продрог, и вкусное угощение из того, что есть. Не удивляйтесь, если, угощая вас, чуванец скажет: «Ешь аккуратно, смотри, не подавись». Это не шутка и не издевательство, а жизненный опыт. Ведь раньше даже в случайной гибели гостя между северными племенами могла начаться долгая вражда. Больше всего чуванцы любят готовить рыбу. Мясо они едят редко, но гостю на стол обязательно поставят блюдо с отборной говядиной или оленью.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ к этому часу. Казаку стало известно, как по-новому можно будет проходить МРТ-процедуру, где возобновили движение электричек и кто из ялтинских спортсменов завоевал золото на международных кортах. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Направление лечащего врача больше не потребуется для прохождения магнитно-резонансной томографии. Проводить такое исследование можно будет без предварительного назначения доктора, фельдшера или акушера. Согласно документу Министерства здравоохранения России, нововведение вступит в силу с 1 сентября. Оно направлено на упрощение диагностики заболеваний центральной нервной системы, внутренних органов и опорно-двигательного аппарата. Действовать упрощенный порядок будет вплоть до 2032 года. Движение пригородных поездов на перегоне Острякова-Яркое в Крыму полностью восстановлено. Как сообщили в Южной пригородной пассажирской компании, составы с сообщением Симферополь-Евпатория снова следуют по своему привычному полному маршруту. Накануне движение на этом участке приостанавливалось по техническим причинам, и на время восстановительных работ для пассажиров была оперативно организована альтернативная автобусная доставка. Ялтинская теннисистка триумфально выступила на международных турнирах серии ITF, завоевав золотые медали на кортах Казахстана и Азербайджана. На соревнованиях в Баку Лейла Шахмурадова взяла золото в парном разряде, а в Алматы стала лучшей в одиночном. Ранее крымчанка уже подтвердила свой высокий класс, завоевав титул абсолютной чемпионки первенства Южного федерального округа. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. В Симферополе и Бахчисарае ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров поднимутся до 31 градуса. В Евпатории, Феодосии, Керчи синоптики прогнозируют ясную солнечную погоду, 29 выше нуля. В Ялте и Алуште будет малооблачно. Воздух прогреется до плюс 25. В Севастополе по прогнозу плюс 28. Привет отправляется в курортный поселок Оленевка. У вас 27 градусов тепла. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут приучать своих детей любить классическую русскую литературу, слушая шансон на полную громкость. Это наши соседи точно знают, что помыть свой автомобиль – это к дождю. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а тебя когда-нибудь пытались развести мошенники?
1: Пытались, Петрович, и развели. Теперь у меня штамп в паспорте в графе «семейное положение».
0: А, ну это понятно.

0: Лена, а шо это твоя невестка Леночка такая худенькая?
1: Ха, Иванна, а где ты видела, чтоб на гадюках сало росло?

0: ви бачили, що це?
1: Что раньше казаки называли клейнотами? Мы спросили у прохожих.
0: Ты бач, як оно!
2: Клейноты – это музыкальный термин. Музыканты брали бумагу, клеили на него ноты и назвали это клейноты.
3: Такой это обряд?
4: Это мужские летние сандали.
5: Клещи. Не знаю.
6: Клейноты, мне кажется, это листья, что-то типа такого.
1: На самом же деле клейноты – это сокровища. Например, драгоценности казачьего войска, боевые знамена, бунчуки и другие воинские регалии. Вот это так.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Два старых приятеля встретились и разговорились о том да о сём. Ну, в семье как у тебя? Нормально? Людка-то как?
2: Ушла от меня Людка вчера.
1: Да ты

0: что? Вот беда. А чё ушла?
1: Да ты представляешь, говорит, что я к ней отношусь как к домашнему животному.
0: Да ты шо?
1: Да ладно, ничего. Жрать захочет, вернется.
2: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ к этому часу. Казаку стало известно, как по-новому можно будет проходить МРТ-процедуру, где возобновили движение электричек и кто из ялтинских спортсменов завоевал золото на международных кортах. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Направление лечащего врача больше не потребуется для прохождения магнитно-резонансной томографии. Проводить такое исследование можно будет без предварительного назначения доктора, фельдшера или акушера. Согласно документу Министерства здравоохранения России, нововведение вступит в силу с 1 сентября. Оно направлено на упрощение диагностики заболеваний центральной нервной системы, внутренних органов и опорно-двигательного аппарата. Действовать упрощенный порядок будет вплоть до 2032 года. Движение пригородных поездов на перегоне Острякова-Яркое в Крыму полностью восстановлено. Как сообщили в Южной пригородной пассажирской компании, составы с сообщением Симферополь-Евпатория снова следуют по своему привычному полному маршруту. Накануне движение на этом участке приостанавливалось по техническим причинам, и на время восстановительных работ для пассажиров была оперативно организована альтернативная автобусная доставка. Ялтинская теннисистка триумфально выступила на международных турнирах серии ITF, завоевав золотые медали на кортах Казахстана и Азербайджана. На соревнованиях в Баку Лейла Шахмурадова взяла золото в парном разряде, а в Алматы стала лучшей в одиночном. Ранее крымчанка уже подтвердила свой высокий класс, завоевав титул абсолютной чемпионки первенства Южного федерального округа. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. В Симферополе и Бахчисарае ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров поднимутся до 31 градуса. В Евпатории, Феодосии, Керчи синоптики прогнозируют ясную солнечную погоду, 29 выше нуля. В Ялте и Алуште будет малооблачно. Воздух прогреется до плюс 25. В Севастополе по прогнозу плюс 28. Привет отправляется в курортный поселок Оленевка. У вас 27 градусов тепла. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ложатся муж с женой спать и, значит, слышат какие-то такие шумы на кухне. Жена мужа говорит: «Слушай, пойди посмотри, чем там кошка на кухне гремит?» А муж говорит: «Подожди, а ты ее кормила?» Жена говорит: «Нет». «Ну, значит, готовит что-то кошка на утро-то».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Если не несешь с собой хорошие вести, не ходи в аул чужой, сиди на месте. Так говорят наши соседи шапсуги. Испокон веку живут они на Черноморском побережье. Во время Кавказской войны многие шапсуги были вынуждены покинуть свою родину и переселиться на другой берег моря. Но многие смогли вернуться, и сегодня их потомки мирно живут в Республике Адыгея и в Краснодарском крае. Всего на Кубани, согласно последней переписи населения, живут около 4000 представителей этого этноса. Шапсуги бережно хранят свою национальную самобытность. В школах шапсугских селений детям преподают курс «Культура и этика адыгейского народа». Но, к сожалению, не все дети теперь говорят на родном языке. Именно поэтому шапсуги включены в перечень коренных малых народов России. Сейчас шапсуги – мусульмане. В разные времена они были и язычниками, и христианами, но, меняя веру, не изменяли себе. И сегодня в их особой, уникальной религии древние языческие обряды сочетаются с исламскими молитвами. Особенно это заметно во время семейных праздников и торжеств. Например, на национальной свадьбе не невеста бросает в толпу букет, а жених дарит своему другу собственноручно изготовленный флаг в знак того, что вскоре тот должен обзавестись семьей. Интересно, что флаг не шьют из ткани, а собирают из фундука, нанизывая орехи на крепкие нити. Иногда такие флаги дарят всем гостям без исключения, но для этого нужно очень много фундука. Шапсуги собирали орехи всегда, давным-давно, в диких лесах, а в 20 веке стали высаживать свои ореховые рощи. Сбор фундука начинают, когда он падает на землю. С того дня все без исключения шапсуги отправляются на сбор. Даже отпуска специально берут на основной работе. Дело в том, что орех считают адыгейским золотом, изгоняющим бесов, лекарством от всех болезней, пищей ума и хранителем мужской силы. С древности считалось, что он может сохранять жизнь. А объяснение этому поверью простое. В неурожайный год люди, у которых были орехи, неплохо переживали зиму. И хоть сейчас уже давно никто не голодает, но память заставляет шапсугов делать запасы. Ведь когда в доме есть орехи, жить как-то спокойнее.

0: когда душа поет.
1: Все мы дети, пока живы наши родители.

вернуть все, чем жил и в что верил. Далеко там вся жизнь, как письмо.

0: Zack FM.
1: Новостью Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, где объединят методические базы для воспитателей, сколько студентов освоили навыки вожатого и чья парусная команда оказалась самой быстрой. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В России с 1 сентября запланирован запуск единого цифрового ресурса для дошкольного образования. Как сообщили в Министерстве просвещения страны, новая платформа объединит методические базы для воспитателей и руководителей детсадов, а также предложит полезный развивающий контент для родителей от проверенных сказок и книг до мультфильмов и обучающих игр. Кроме того, сейчас в профильных ведомствах активно формируется обновленный образовательный стандарт, в котором заметно усилит воспитательный компонент. 150 участников студенческих отрядов Крыма успешно освоили профессию вожатого. Специальная программа профессионального обучения завершилась на базе Крымского федерального университета имени Вернадского. В течение нескольких месяцев ребята углубленно изучали педагогику, детскую психологию, правила оказания первой помощи и методики организации лагерного досуга. Дипломы и сертификаты государственного образца уже вручены выпускникам. Специалисты готовы обеспечить безопасный и по-настоящему вдохновляющий отдых в детских здравницах. В Севастополе торжественно подвели итоги юбилейной парусной регаты «Кубок Крыма», которая в этом году была приурочена к 140-летию Севастопольского яхт-клуба. Крейсерская гонка длиной около 200 морских миль объединила экипажи из 23 регионов страны. Заветную голубую ленту кубка за абсолютную скорость завоевала команда яхта «Винт» под руководством капитана Олега Осипцева. В категории судов до 9 метров лучшим стал экипаж яхты 841 Игоря Харченко, а золото общего зачета соревнований досталось команде яхты «Айя». На этом все. Далее расскажу о погоде. На полуострове сохранится преимущественно солнечная погода. В Симферополе и Бахчисарае ожидается переменная облачность, 31 градус. В Евпатории, Феодосии, Керчи синоптики прогнозируют ясную погоду, 29 выше нуля. В Ялте и Алуште будет малооблачно, воздух прогреется до плюс 25. В Севастополе по прогнозу плюс 28. Привет отправляем в город Саки. У вас 24 градуса тепла. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут пойти за грибами, заблудиться, найтись, снова заблудиться и снова найтись. И все это за 30 минут. Это от наших соседей ты можешь узнать о себе больше, чем от своих родителей.
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
2: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, ты какой-то не выспавшийся.
1: Петрович, да я вчера до 5 утра слушал политические дебаты.
0: Смотрел новости?
1: Не, соседи сверху на кухне разговаривали.
0: О-о-о.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Звонит недавно доча и говорит: «Мама, муж меня обидел, я еду к тебе». А я ей: «Нет, доченька, зло должно быть наказано. Я еду к вам».
0: Шутки,

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Ой, папа, я ничего не вижу. Ты зачем так резко свет выключил?
3: Ну, других выключателей у нас нет, поэтому получается так резко, по щелчку клавиши.
0: А почему зрение пропадает?
3: Это абсолютно нормально, дочь. Даже есть специальный научный термин для этого процесса – темновая адаптация. Это когда человеческий глаз попадает из яркого света в полную темноту. Тогда мы действительно некоторое, очень короткое время можем ничего не видеть. Но потом наши глаза постепенно начинают привыкать к темноте, и зрение появляется.
0: И глаза это делают сами?
3: Конечно. Человеческий глаз состоит из двух видов фоторецепторов – палочек и колбочек. Колбочки помогают нам видеть при нормальном освещении, а палочки – в сумерках и темноте. А за количество света, которое попадает в наш глаз, отвечает зрачок. Если в темном помещении включить свет, он отреагирует очень быстро и уменьшится буквально за доли секунды. А вот к темноте он привыкает медленнее, расширяясь постепенно.
0: Почему не наоборот?
3: Потому что резкая вспышка света для наших глаз гораздо опаснее, чем темнота. Если резко включить свет в темной комнате, то перед глазами некоторое время будут плавать пятна. Возможно, человек даже испытает неприятные ощущения.
0: Пап, а я уже вижу в темноте.
3: Это отлично. Твои глаза привыкли к ней довольно быстро. Наверное, потому что голубые. Ученые доказали, что люди со светлыми глазами видят в темноте лучше.
0: Хорошо, что вы с мамой покрасили их в голубой цвет.
2: Папа знает.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Мужики, сейчас совет дам хороший. Реально, прям со мной произошло, рекомендую. Вы же знаете, я рыбак-то заядлый, ага. И вот однажды я, сглупил, да, согласен, сглупил. Показал соседу свое рыбацкое место. Так эта сволочь показал его всем вокруг. Ну и что, я приезжаю на выходные, а мне встать негде. Весь наш дом рыбачит на моем месте. Так и что я сделал, мужики, а? Что сделал? В ночь с пятницы на субботу перед домом на асфальте я написал: когда твой уедет на рыбалку, позвони мне. Не поверите, я все лето там один рыбачил.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.
2: Всем привет! Меня зовут Александр Моздок. Слушайте мои авторские песни на самом лучшем радио Казак ФМ и заряжайтесь положительными.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, где объединят методические базы для воспитателей, сколько студентов освоили навыки вожатого и чья парусная команда оказалась самой быстрой. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В России с 1 сентября запланирован запуск единого цифрового ресурса для дошкольного образования. Как сообщили в Министерстве просвещения страны, новая платформа объединит методические базы для воспитателей и руководителей детсадов, а также предложит полезный развивающий контент для родителей от проверенных сказок и книг до мультфильмов и обучающих игр. Кроме того, сейчас в профильных ведомствах активно формируется обновленный образовательный стандарт, в котором заметно усилит воспитательный компонент. 150 участников студенческих отрядов Крыма успешно освоили профессию вожатого. Специальная программа профессионального обучения завершилась на базе Крымского федерального университета имени Вернадского. В течение нескольких месяцев ребята углубленно изучали педагогику, детскую психологию, правила оказания первой помощи и методики организации лагерного досуга. Дипломы и сертификаты государственного образца уже вручены выпускникам. Специалисты готовы обеспечить безопасный и по-настоящему вдохновляющий отдых в детских здравницах. В Севастополе торжественно подвели итоги юбилейной парусной регаты «Кубок Крыма», которая в этом году была приурочена к 140-летию Севастопольского яхт-клуба. Крейсерская гонка длиной около 200 морских миль объединила экипажи из 23 регионов страны. Заветную голубую ленту кубка за абсолютную скорость завоевала команда яхта «Винт» под руководством капитана Олега Осипцева. В категории судов до 9 метров лучшим стал экипаж яхты 841 Игоря Харченко, а золото общего зачета соревнований досталось команде яхты «Айя». На этом все. Далее расскажу о погоде. На полуострове сохранится преимущественно солнечная погода. В Симферополе и Бахчисарае ожидается переменная облачность, 31 градус. В Евпатории, Феодосии, Керчи синоптики прогнозируют ясную погоду, 29 выше нуля. В Ялте и Ялуште будет малооблачно, воздух прогреется до плюс 25. В Севастополе по прогнозу плюс 28. Привет отправляем в город Саки, у вас 24 градуса тепла. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».
2: Когда

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут построить собаке трехкомнатную будку для того, чтобы каждый раз показывать ее гостям. Это наши соседи разделывают рыбу и стригут детей одними и теми же ножницами. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, вот что самое страшное в ремонте? Пробить водосточную трубу и затопить квартиру? Или пробить проводку в стене и обесточить весь этаж?
1: Самое страшное в ремонте, Петрович, это разбудить соседа в 8 утра в субботу.
0: Да я вот думаю, что с проводкой-то делать.

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море бы.

Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак FM. И пусть в вашем доме будет праздник и царит любовь.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, где объединят методические базы для воспитателей, сколько студентов освоили навыки вожатого и чья парусная команда оказалась самой быстрой. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В России с 1 сентября запланирован запуск единого цифрового ресурса для дошкольного образования. Как сообщили в Министерстве просвещения страны, новая платформа объединит методические базы для воспитателей и руководителей детсадов, а также предложит полезный развивающий контент для родителей от проверенных сказок и книг до мультфильмов и обучающих игр. Кроме того, сейчас в профильных ведомствах активно формируется обновленный образовательный стандарт, в котором заметно усилит воспитательный компонент. 150 участников студенческих отрядов Крыма успешно освоили профессию вожатого. Специальная программа профессионального обучения завершилась на базе Крымского федерального университета имени Вернадского. В течение нескольких месяцев ребята углубленно изучали педагогику, детскую психологию, правила оказания первой помощи и методики организации лагерного досуга. Дипломы и сертификаты государственного образца уже вручены выпускникам. Специалисты готовы обеспечить безопасный и по-настоящему вдохновляющий отдых в детских здравницах. В Севастополе торжественно подвели итоги юбилейной парусной регаты «Кубок Крыма», которая в этом году была приурочена к 140-летию Севастопольского яхт-клуба. Крейсерская гонка длиной около 200 морских миль объединила экипажи из 23 регионов страны. Заветную голубую ленту кубка за абсолютную скорость завоевала команда яхта «Винт» под руководством капитана Олега Осипцева. В категории судов до 9 метров лучшим стал экипаж яхты 841 Игоря Харченко, а золото общего зачета соревнований досталось команде яхты «Айя». На этом все. Далее расскажу о погоде. На полуострове сохранится преимущественно солнечная погода. В Симферополе и Бахчисарае ожидается переменная облачность, 31 градус. В Евпатории, Феодосии, Керчи синоптики прогнозируют ясную погоду, 29 выше нуля. В Ялте и Алуште будет малооблачно, воздух прогреется до плюс 25. В Севастополе по прогнозу плюс 28. Привет отправляем в город Саки, у вас 24 градуса тепла. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Это наши соседи. В свободное от работы время могут подрабатывать дальнобойщиками. Только наши соседи месяцами не отдают взятые буквально на 2 часа инструмент, чтобы был еще один повод увидеться и поговорить. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а тебе мошенники звонили?
1: Конечно, звонили. Говорят, пап, скинь денег на карту. Я сразу трубку бросил. Причем с номера сына звонили и даже его голосом говорили. Вот наглый. Ты представляешь, теперь с этого номера трубку вообще не беру.
0: Да, тупой ты, Петрович.
1: Че это?
0: Да ничего.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, это молоко какое-то невкусное. Кислое.
3: Ты права, Нина. Оно начало прокисать. Если его оставить на некоторое время, из него получится простокваша.
0: А почему оно сделалось кислое?
3: Молоко – это живой продукт. И в нем есть особый молочный сахар, который называется лактозой. Его на самом деле в молоке не очень много, всего около 5%. Но лактоза – это прекрасная питательная среда для бактерий и различных микроорганизмов. И вот как раз молочно-кислые бактерии очень любят лактозу.
0: А это плохие бактерии или хорошие? Откуда они вообще берутся в молоке?
3: Молочно-кислые бактерии хорошие, а попадают они в молоко с вымени коровы, из ее млечных протоков и из окружающей среды. В свежем молоке их совсем немного, а потом они начинают размножаться, и их становится все больше. Эти бактерии питаются лактозой и выделяют кислоту, то есть перерабатывают молочный сахар в молочную кислоту. В итоге повышается кислотность напитка, а белки с

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сидят два мужика на кухне. Ну, не первый час сидят. Да и не первый день, пожалуй. Один другому говорит: слушай, Петрович, что-то мы с тобой постоянно в замкнутом помещении. Давай куда-нибудь на природу сходим. Ну, возьмем с собой холст, краски, палитру. Второй говорит: палитру мало, давай по два возьмем.
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: же поют земляки. Эх, знай наших!
1: Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак FM. Люба казаки!

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, как родители могут вернуть деньги за отмененный детский отдых, какие проекты для региона защитили герои Крыма и где высадили сад японских деревьев удачи. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Родители, чьи дети не смогут отдохнуть в лагерях Крыма из-за приостановки их работы до конца лета, имеют право на полный возврат средств или перенос поездки на будущий год. Как пояснили в Российском Союзе туриндустрии, по закону граждане могут требовать изменения договора и возврата средств через своих туроператоров, а суды в подобных спорах встают на сторону потребителей. Поскольку многие лагеря уже потратили бюджеты на подготовку к сезону, родителям также предлагают альтернативные варианты, например, отдых в здравницах Анапы и Туапсе. В Крыму завершилась защита индивидуальных разработок участников кадровой программы «Герои Крыма». Проекты были представлены в трех ключевых сферах – развитие территории, социальные инициативы и цифровые платформы. Конкурсанты предложили практические решения по улучшению транспортной доступности, поддержке ветеранов, а также созданию IT-сервисов для повышения прозрачности работы местных организаций. Эксперты отметили высокий уровень подготовки участников и подчеркнули, что многие из этих наработок уже активно внедряются в муниципалитетах республики. В Балаклаве на территории местной винодельни открылось новое парковое пространство площадью 3 гектара. Архитекторы сохранили вековые деревья середины 20 века и дополнительно высадили около 5000 новых растений, среди которых сад из 25 японских павловней. Главными изюминками зоны отдыха стали скрытый от глаз декоративный пруд с карпами и единственный в России интерактивный детский виноградный лабиринт, сплетенный вручную. Посетить новый парк могут все желающие абсолютно бесплатно. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. В Симферополе и Бахчисарае ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров поднимутся до 31 градуса. В Евпатории, Феодосии и Керчи синоптики прогнозируют ясную погоду 29 выше нуля. В Ялте и Алуште будет малооблачно, у вас плюс 25. В Севастополе по прогнозу плюс 28. Привет отправляем в поселок Черноморское. У вас 26 градусов. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: просит.
1: Сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.

Это Адыгская национальная гармонь. Место ее происхождения – город Вятка. Имя мастера – Федор Столбов. Каким образом в конце 19 века его гармонь попала к адыгам, история умалчивает. Но очень она полюбилась местным музыкантам. И поехали они в Вятку к мастеру просить сделать инструмент под них. Хотелось, чтобы гармоника была полегче, ведь адыгские музыканты играют по 3-4 часа подряд. Играют стоя, разве в этих условиях выдержишь тяжелый инструмент? И если на тальянках было 12 клавиш, то музыкантам хотелось иметь все 16. В этом случае мелодия звучала полнее и ярче. Регистры адыгам были не нужны, но регистровые кнопочки нравились. Они украшали инструмент. Так зародился тип адыгской национальной гармоники, которую в народе стали называть пшене. Дело Федора продолжали его сыновья. Инструменты посылались и по почте, и с посыльными. Но чаще адыги приезжали в Вятку. Расстояние не страшило. Ради пшене хоть на край света. Сейчас играть на гармонии обучают в музыкальных школах и училищах. Но еще несколько десятилетий назад пшене осваивали самостоятельно. Перенимали опыт у старших, воспроизводили мелодии, заучивая на слух. Сегодня без этого инструмента невозможно представить праздники в Адыгее. Пшене — это радость и веселье, танцы и свадьбы. Это душа адыгского народа.

0: Так FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, как родители могут вернуть деньги за отмененный детский отдых, какие проекты для региона защитили герои Крыма и где высадили сад японских деревьев удачи. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Родители, чьи дети не смогут отдохнуть в лагерях Крыма из-за приостановки их работы до конца лета, имеют право на полный возврат средств или перенос поездки на будущий год. Как пояснили в Российском Союзе туриндустрии, по закону граждане могут требовать изменения договора и возврата средств через своих туроператоров, а суды в подобных спорах встают на сторону потребителей. Поскольку многие лагеря уже потратили бюджеты на подготовку к сезону, родителям также предлагают альтернативные варианты, например, отдых в здравницах Анапы и Туапсе. В Крыму завершилась защита индивидуальных разработок участников кадровой программы «Герои Крыма». Проекты были представлены в трех ключевых сферах – развитие территории, социальные инициативы и цифровые платформы. Конкурсанты предложили практические решения по улучшению транспортной доступности, поддержке ветеранов, а также созданию IT-сервисов для повышения прозрачности работы местных организаций. Эксперты отметили высокий уровень подготовки участников и подчеркнули, что многие из этих наработок уже активно внедряют в муниципалитетах республики. В Балаклаве на территории местной винодельни открылось новое парковое пространство площадью 3 гектара. Архитекторы сохранили вековые деревья середины 20 века и дополнительно высадили около 5000 новых растений, среди которых сад из 25 японских павловней. Главными изюминками зоны отдыха стали скрытый от глаз декоративный пруд с карпами и единственный в России интерактивный детский виноградный лабиринт, сплетенный вручную. Посетить новый парк могут все желающие абсолютно бесплатно. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. В Симферополе и Бахчисарае ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров поднимутся до 31 градуса. В Евпатории, Феодосии и Керчи синоптики прогнозируют ясную погоду, 29 выше нуля. В Ялте и Алуште будет малооблачно, у вас плюс 25. В Севастополе по прогнозу плюс 28. Привет отправляем в поселок Черноморское, у вас 26 градусов. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».
0: Casa.

добрый вечер. Здравствуйте. Хорошего настроения. Отличного времяпрепровождения в компании радио «Казак-ФМ» желает вам программа «Варенички». Друзья, мы в прямом эфире. Плюс 7-928-401-2020. Наш номер телефона пишите в МАКС. Плюс 7-928-401-2020. Вас рада приветствовать я, Виктория Никитюк. Этот час проведем вместе. И сегодня, напомню, что на календаре 23 июня, вторник, день балалайки, международный праздник музыкантов-народников. Поздравляем от всей души «Казак-ФМ». Как никто связан с вами, наши дорогие. Международный олимпийский день. Олимпийцев и болельщиков Олимпиад приветствуем. Грустно. Международный день вдов. Поддержки, знаете, тепла ваших близких. Всего самого доброго. И знаю, что кумушки-вдовушки часто очень дружат. День Государственной службы ООН и знамения Тимофея в народном календаре. В первую очередь сегодня именинников Тимофеев поздравляем с вашими именинами. Я хочу начать с поздравления для нашего постояннейшего радиослушателя, просто влюбленного в радиостанцию «Казак-ФМ», Геннадия Николаевича Небеснюка. Геннадий Николаевич, от души поздравляем вас и от радиостанции с днем рождения, и от семьи Костюк, от дочери Светланы, от зятя Андрея, внука Антона с его семьей, а также от семьи дочери Ольги и внука Ильи, от семьи Тарасенко сердечные вам поздравления. Они вот такие, любимый наш папа и дедушка. От всей души поздравляем тебя с днем рождения. Пусть каждый день начинается с прекрасного настроения и отличного самочувствия. Желаем тебе сохранять силу в руках, ясность и неизменную улыбку. Пусть в твоей жизни будет больше теплых дружеских встреч, уютных семейных вечеров и причин гордиться нами, твоими детьми и внуками. И еще хотим, чтобы каждое утро начиналось с хорошего настроения, а вечер приносил умиротворение. Чтобы всегда были рядом близкие люди, пусть в доме будет тепло и согласие. Геннадий Николаевич, знаю очень, что вы любите веселые песни, предпочитаете цыганские, и лично вас, побывавшая у вас в гостях ведущая, мы делали фильм о встрече с нашим дорогим Геннадием Николаевичем, поздравляю. Обняла крепко, и пусть годы будут долгими, счастливыми, под мирным небом, и крепкого вам здравия. Для вас эта песня «Цыгане едут, красавицы».

0: Галины Сливченко из станицы Вышестеблиевской.
1: Я люблю Казак ФМ, особенно варенички. Слушаю ребят в обед, слушаю и вечером.
0: Реклама на Казак ФМ.
2: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
3: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «СЗСК «Град». Стройпроект. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
5: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22.00. Детям пора домой.
9: Мареночки! Мареночки! На Казак-ФМ!
10: Друзья, еще раз напомню, наш телефон плюс 7-928-401-2020. Таков же Макс. Пишите и звоните. Так, друзья, далее. Ага, так. Продолжаем нашу программу, и я вижу сообщение. Вот передаю большой привет папе из станицы Выселки Сирану Антоняну. «Папа, передаю тебе большой привет», — написал Роман. У нас есть звонок. Галина из станицы Калининская. Здравствуйте.
11: Здравствуйте, добрый вечер. Я хочу поздравить Яцкову Галину Георгиевну с наступившим днем рождения вчера. От всей души пожелать ей здоровья, счастья, уважения, добра. Пусть успех, везение, удача и радость дом наполнят ее сполна. И пусть прозвучит для нее подарочек.
10: Угу. Песня. Так, друзья, что-то такое интересное случилось. Почему-то мы не дослушали нашу радиослушательницу. Поздравляем именинницу от всей души. Еще раз напомню наш телефон. Мы часто напоминаем его в начале программы. Плюс 7-928-401-2020.

0: Казак-ФМ.
1: Это Вареничкина, Казак-ФМ. Друзья, и прямо сейчас хочу вам напомнить, что вы можете дозвониться в нашу программу по телефону +7 928 401 2020. Звоните, пишите в Макс, что нам всегда очень нравится, когда вы пишете в Макс, друзья. И еще можно написать на вареник@казак.фм. Милости просим, будем рады общению с вами. Давайте почитаем ваше сообщение. Так, дорогих кабов, Татьяну и Александра с 55-летием совместной жизни, с юбилеем настоящего торжества любви, верности и уважения поздравляют ваши дети, внуки Пак и Каболины. Вы доказали, что настоящие чувства способны преодолеть любые преграды и сохранить теплоту отношений на протяжении многих лет. Желаем вам крепкого здоровья, внимания и заботы близких, неиссякаемой энергии и оптимизма. Пусть каждый день будет наполнен радостью и счастьем, а воспоминания будут переполнены прожитыми вместе годами, да, в воспоминаниях были, да, эти года, и согревали бы вам сердца. В общем, Татьяна и Александр, от души присоединяемся от радиостанции Казак-ФМ с 55-летием со дня свадьбы. Конечно же, хочется еще долгого пути пожелать любви и счастья. Поздравление с юбилеем звучит для Колкова Александра Сергеевича из станицы Копанская. Желаем нашему папе, дедушке, дедушки, здоровья, счастья, долгих лет жизни, побольше радостных моментов и мирного неба над головой. Поздравления для вас, Александр Сергеевич, звучат от сына Владимира, который в данный момент на СВО, невестка Елена, дочь Татьяна, зять Владимир, все внуки и правнук присоединяются. Раздался звонок из Абрау-Дюрсо. Сергей, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Виктория. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Ну, что хотелось бы сказать в этот прекрасный вечер? А хочу передать привет всему эскадрону. Дорогие мои друзья, я желаю всем только счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Вот хочется сказать, мне понравилось, как-то в пятницу ты сказала про дорогих зайчиков. Вот иду в эфир к своим дорогим зайчикам. Давайте оставаться такими всегда дорогими для ведущей. Нести друг другу свет, тепло и радость. Вот, в общем, привет Руслана из Ярославля, ну и всем, кто меня слышит. И хочу сказать Русику такой атаманский совет. Русик, а вот у нас много одиноких таких пожилых людей, да, тебе бывает скучно. Выбирай-ка себе там тоже бабулю, как-то находи кого-то, общайтесь, так дарите друг другу теплоту. Ну, а для своей бабулечки я хочу поставить песенку. Родная, эта песенка для тебя.
1: Песня «Хлеб всему голова» прозвучит для Тамары, а я Раису Николаевну Василенко приветствую от правнука Ярика, который написал: «Ты самая хорошая бабушка в мире и самая красивая на свете». Раиса Николаевна, ловите ваш привет от правнука.

0: Казак ФМ.
1: Друзья, сообщений очень много, поэтому не повторяйте их, это раз. Во-вторых, в сообщениях по правилам программы «Варенчики» на Казак ФМ вы не заказываете песен. Только тот, кто дозвонился, имеет на это право. И еще мы заметили с моим коллегой Алексеем Орловым, что вы начали звонить опять два раза в неделю, и вечером можете позвонить ко мне, днем на следующий день к Алексею. Неверно. Вы знаете, что раз в неделю один радиослушатель дозванивается на Казак ФМ. Плюс 7-928-401-2020. Звоните, пишите. Поздравляют всей души Медведева Юрия Петровича из станицы Смоленская. Счастья, здоровья, терпения, всего самого наилучшего желают Соня, Настюша, Юра, Ирина, Таисия, Антон, Илья, Василиса и Калуженкова София. Ваши постоянные слушатели из станицы Павловская, семьи Будковых, Тронь, Фоминовых, Трефиловых, Кукушкиных благодарят вас за прекрасную передачу, теплые слова, замечательные песни. А сегодня мы поздравляем нашу умницу, красавицу, рукодельницу Оксаночку Фоминову с днем рождения. Желаем нашей девочке счастья, здоровья, любви, оставаться такой же прекрасной. Что сказать молодой и красивой? В день рождения хотим пожелать быть успешной, здоровой и сильной, чтоб вершины легко могла брать. Чтоб была окрыленной любовью, чтоб сбывались любые мечты, пусть улыбка с лица не сходит, пусть счастливой всегда будешь ты. Пусть, говорим мы вам, Оксаночка. Сегодня коллектив детского сада номер 22 поздравляет с днем рождения младшего воспитателя Лилю Александровну Романюк. Желаем огромного счастья, крепкого здоровья и бесконечного позитива. Пусть вас окружают только добрые, искренние люди, удача и успех всегда сопутствуют вам во всех начинаниях. Пусть ваши мечты станут реальностью, а возможности безграничными. Крепкого здоровья, яркого солнца над головой, искренних улыбок и гармонии в душе. Пусть все неприятности обходят вас стороной. Счастье станет вашим верным спутником на всю жизнь. Поздравления от детского сада номер 2 Усть-Лабинского района, станицы Ладожская. Всем слушателям радио Казак ФМ шлем огромный привет. Привет всем и доброго вечера. Поздравляем нашу дорогую Наталью Петровну Хованскую с наступающим днем рождения. Будь же яркой, лучезарной, словно утренний рассвет, самой нежной, самой чудной, лучше бабушки и нет. Пусть здоровье крепким будет, а душа всегда поет. Дочь с внучкой не забудут, счастье пусть к тебе придет. От Натальи и Софьи двух сердец тебе родных. Поздравления. А у нас есть звонок. Оксана из Анапы. Здравствуйте.
2: Вечер добрый.
1: Слушаем.
2: Здравствуйте. Я хочу поздравить наших родителей.

0: годовщиной свадьбы. Желаем вам еще много лет жить мирно, счастливо, благополучно. Желаем всегда поддерживать друг друга и крепко-крепко любить. Желаем с каждым днем дарить друг другу только хорошее настроение и наполнять свою жизнь радостными моментами. Здоровья вам, наши дорогие, достатка, мира, тепла, гармонии и удачи. Мы вас очень любим. Будьте счастливы.
1: Оксана,
0: и поставьте, пожалуйста,
1: да,
0: нашим родителям песню.
1: Обожаю. А скажите, пожалуйста, да, повторите жениха и невесту, как зовут?
0: Косаревы Александр Васильевич и Галина Васильевна.
1: Вот, Александр Васильевич и Галина Васильевна, главного не услышала, поэтому вам, жених и невеста, сегодня желаем счастья, любви, крепко-крепко поцелуйте друг друга, потому что весь коллектив радиостанции Казак-ФМ и все наши радиослушатели кричат вам: горько, будьте счастливы.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: станции. 108 FM у Красной Поляне. Уключай. Вареночки на Казак-ФМ.
1: Продолжается программа «Варенички» на радио Казак-ФМ. Большой привет из станицы Павловской. Вдогонку к песне сегодня у наших дорогих родителей Будковых Надежды Ивановны и Виктора Александровича день свадьбы. Родители прожили вместе 52 года. Родные, поздравляем. Здоровья, добра. Живите долго-долго. Мы вас очень любим. Что за прелесть, а не пара? Папа супер, чудо-мама. С годовщиной, снежным днем. Классно смотритесь вдвоем. Продолжаете виртуозно общий быт свой укреплять. Дружно и невозмутимо тучи смехом разгонять. Пусть сердца и дальше бьются ваши четко в унисон. И еще 100 лет витает, пусть над вами Купидон. Надежда Ивановна, Виктор Александрович, и вас сердечно поздравляем. Вижу, что Санкт-Петербург первый в перекличке, это приятно. Привет, замечательный город.

0: Киеве. Добрый вечер, мой любимый Казак ФМ, пишет так Арсен Дельфин. Всегда слушаю вас. Спасибо за хорошее настроение и позитивный настрой в жизни. Хотелось бы передать огромный привет хорошему человеку Андрею Турчанову из Санкт-Петербурга. Желаю крепкого здоровья, хорошего настроения вместе с радио Казак ФМ. Спасибо, Арсен из Небуга. Арсену, по вашей просьбе, аты-баты, а вы звоните +7 928 401 2020.
1: Мои друзья, начальники, а мне не повезло, который год скитаюсь с автоматом. Такое вот суровое мужское ремесло, аты-баты, аты-баты.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
2: Друзья, очень много ваших сообщений. Вот поздравления с прошедшим праздником медицинского работника, замечательных работников Усть-Лабинской центральной районной больницы, участкового терапевта Анастасию Григорьевну Станиславскую и медсестру Галину Бабаян поздравляют. Желают всего доброго, с уважением от постоянного слушателя из Усть-Лабинска Андрея Анатольевича Дремлюка. Это сообщение. Так, смотрю, чтобы никого не пропустить. Далее Елена. Всем доброго вечера. Хотим передать привет нашему родному и любимому Роману Олеговичу Миненкову. Почаще улыбайся, оставайся таким, какой ты есть. Жена Лена и дочь Аврора. Ох, как красиво. Валентина из Мингрельской. Добрый вечер, дорогой казачок. Огромнейший привет всем-всем-всем. Благ, здоровья, удачи, успехов. В общем, всего наилучшего. Так, друзья, смотрю еще сообщение. 22 июня, свой 66-й день рождения, встречала моя двоюродная бабушка, пишет Лера, Надежда Михайловна Селина. А сегодня, 23 июня, день рождения, 66-летие, встречает ее муж Владимир Сергеевич. С днем рождения, крепкого здоровья, счастья, встретить как минимум 100-летний юбилей, на двоих дожить до золотой свадьбы. К моим поздравлениям присоединяются брат Надежды Валерии, а также семьи Веретенников, сестра Зинаида, ее муж Николай Хлестаковых, сестра Татьяна, Владимир, сестра Галина, сват и брат Надежды, Валерия Брынцева, Мария Михайловна, Владимир Сергеевич, дочь Елена с семьей, крестницы Владимира, Наталья, Таисия. В общем, все-все родные и близкие от души поздравляют. К поздравлениям присоединяются и родители, мои мама Ирина, папа Сергей Владимир, так, Сергей Владимир Сергеевич. Так, только сегодня выписался из больницы. В общем, всем вам крепкого здоровья. Конечно же, Надежду Михайловну и Владимира Сергеевича от души поздравляем с днем рождения. Так, друзья, Нина Афанасьевна из Каневской дозвонилась в программу. Добрый вечер, наша постоянная радиослушательница.
3: Добрый вечер, любимая наша ведущая, единственная и неповторимая.
2: Ой, спасибо.
3: Я так хочу сегодня всех балалаечников поздравить. Такой инструмент, это наш русский инструмент, всех буквально. И передаю всему эскадрону привет. Всех люблю и помню.
2: Да. Нина Афанасьевна, вы молодец. Ну как же без балалайки от Вики Цыгановой в этот вечер? Ну давайте, и знаю, что Нина Афанасьевна на меня не обидится, потому что бабушка Тамара, дедушка Саша поздравляют с прошедшим днем рождения любимую внученьку Софию Юрьевну Кривоши. 7-й день рождения. Говорят, что 7 счастливое число. Так пусть оно приносит тебе счастье и удачу. Желаем тебе, наша хорошая девочка, всегда быть невероятно красивой, смелой, жизнерадостной, уверенной, решительной, талантливой и самой лучшей. Привет летит в город Краснодар из села Михайловская. А я хочу сказать, что с нами Санкт-Петербург и Москва в перекличке. Это очень приятные песни от Нины Афанасьевны.

0: Казак ФМ.
1: Друзья, дочитываю ваше сообщение. Коллектив социальной защиты станицы Ахметовская поздравляет Казначееву Антонину Васильевну с 70-летним юбилеем. Желаем крепкого здоровья на долгие годы, чтобы вас стороной обходили невзгоды, чтоб счастье и радость не знали разлуки, а душу согрели вам дети и внуки. Алла пишет. Добрый вечер. Как же хорошо, что есть такая передача с программой «Варенички. Волна», да? Передаю всем своим знакомым большой-большой привет. А Людмилу с днем рождения. Всех-всех благ. Ну и, конечно же, ждем хорошую песню. Обязательно. У нас плохих нет. Привет из поселка Урупский от Раднинского района. Маме, супруге Анастасии, теще, брату Николаю, невестке Людмиле, зятю Сергею, сестре Галине, ну и всем, кто меня знает. С уважением, Виктор Глушков написал. Дина пишет, а дозваниваться можно только тем, кто хвалит. Да нет, Диночка, вам тоже можно, но только вы почему-то не дозваниваетесь, а ругаетесь, не знаю почему. Валентина Ивановна из Полтавской. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, радио. Я очень рада, что я дозвонилась. Мне очень понравились слова Сережи, который говорит, что пожилые, одинокие, ищите и общайтесь, чтобы вам было не скучно. Я тоже одинокая уже 9-й год. Вот. Мне, конечно, не скучно, у меня есть дети, внуки, но я только живу вашей передачей. Я слушаю «Казак ФМ» и в 8 вечера, и в 12 часов, и просто включаю. Я вам очень-очень благодарна за это. Я только жду этой передачи, и она меня поддерживает как хороший друг.
1: Валентина Ивановна, ну скажите, пожалуйста, доброго. Спасибо. Скажите, пожалуйста, трудно сейчас вам было дозвониться в программу?
2: Нет.
1: Нет. Ну вот потому, что пишут такие сообщения, знаете, злобные. Только те, кто хвалит «Казак ФМ» и вас, Виктория, да, могут дозвониться. Да нет, почему? Вы тоже можете дозвониться. Дозванивайтесь, пожалуйста, Дина, жду вашего звонка. Прямо сразу после песни. Евгений Куликов, «Бедные голуби». Валентина Ивановна рассказала, как любит голубей и песни о них. И я поэтому от души обожаю эту песню. И Валентина Ивановна, вам в том числе за ваши добрые слова ее посвящаю.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Вот так быстренько к концу подбежала наша программа, прямо добежала. Добрый вечер, мой любимый Казак ФМ. Пожалуйста, передайте привет моему любимому мужу, который всегда рядом и вас слушает. Его зовут Виталий Лабынцев. Виталий, вы всегда нас слушаете. Ну как же можно не сказать вам огромный привет и не пожелать доброго вечера в компании вашей замечательной супруги Ирины. Антон из Краснодара дозвонился. Добрый вечер. Антон.
2: Добрый вечер всем. Я хочу пожелать всем хорошего настроения.
1: И еще?
2: И хорошая погода наступила. И всем прекраснейшего просто настроения.
1: Я поняла, Антон, значит, вы любите солнце и жарко.
2: Да.
1: Потому что для некоторых, как для меня, хорошая погода – это дождик и не жарко. Ну, хорошо, Антон, я пожелаю вам доброго, прекрасного лета. За то, что вы в таком хорошем настроении делитесь этим с другими, послушаем ту песню, о которой вы попросили.

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, как родители могут вернуть деньги за отмененный детский отдых, какие проекты для региона защитили герои Крыма и где высадили сад японских деревьев удачи. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Родители, чьи дети не смогут отдохнуть в лагерях Крыма из-за приостановки их работы до конца лета, имеют право на полный возврат средств или перенос поездки на будущий год. Как пояснили в Российском Союзе туриндустрии, по закону граждане могут требовать изменения договора и возврата средств через своих туроператоров, а суды в подобных спорах встают на сторону потребителей. Поскольку многие лагеря уже потратили бюджеты на подготовку к сезону, родителям также предлагают альтернативные варианты, например, отдых в здравницах Анапы и Туапсе. В Крыму завершилась защита индивидуальных разработок участников кадровой программы «Герои Крыма». Проекты были представлены в трех ключевых сферах – развитие территории, социальные инициативы и цифровые платформы. Конкурсанты предложили практические решения по улучшению транспортной доступности, поддержке ветеранов, а также созданию IT-сервисов для повышения прозрачности работы местных организаций. Эксперты отметили высокий уровень подготовки участников и подчеркнули, что многие из этих наработок уже активно внедряются в муниципалитетах республики. В Балаклаве на территории местной винодельни открылось новое парковое пространство площадью 3 гектара. Архитекторы сохранили вековые деревья середины 20 века и дополнительно высадили около 5000 новых растений, среди которых сад из 25 японских павловней. Главными изюминками зоны отдыха стали скрытый от глаз декоративный пруд с карпами и единственный в России интерактивный детский виноградный лабиринт, сплетенный вручную. Посетить новый парк могут все желающие абсолютно бесплатно. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. В Симферополе и Бахчисарае ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров поднимутся до 31 градуса. В Евпатории, Феодосии и Керчи синоптики прогнозируют ясную погоду 29 выше нуля. В Ялте и Алуште будет малооблачно, у вас плюс 25. В Севастополе по прогнозу плюс 28. Привет отправляем в поселок Черноморское. У вас 26 градусов. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Русская народная сказка «Лиса, волк и медведь». Лиса под кустиком лежала, сбоку на бок переворачивалась, думала, гадала, чем бы ей полакомиться, чем бы поживиться. Надумала в деревне на курочек поохотиться. Идет лиса по лесу, навстречу ей волк бежит и спрашивает:
2: «Куда это ты, Хума, идешь-придешь?»
3: «Иду, Куманек, в деревню на курочек охотиться», —
1: отвечает лиса.
2: «О, возьми меня, а то я завою, собаки в деревне залают, мужики да бабы закричат!»
3: «Пойдем, пойдем, Куманек, помогать будешь?»
1: Идут лиса и волк по дороге, навстречу медведь тащится и спрашивает:
4: «Куда, сестричка, идешь-бредешь?»
3: «Иду, братец, в деревню на курочек охотиться», —
1: отвечает лиса.
4: «Возьми меня, а то зарычу, собаки в деревне залают, мужики да бабы закричат!»
3: «Пойдем, пойдем, братец, помогать будешь!»
1: Пришли они к деревне, лиса и говорит:
3: «Ну-ка, братец толстопятый медведушка, иди в деревню, а как за тобой погонятся мужики да бабы, убегай в лес, я и на твою долю кур натаскаю».
1: Пошел медведь по деревне. Увидали его мужики да бабы, похватали колья да коромысла, принялись медведя бить. Вырвался косолапый, еле-еле ноги в лес унес. Лиса и говорит:
3: «Ну-ка, Куманек, серый волчок, беги в деревню. Мужики да бабы за медведем побежали, собаки остались. Учуют они тебя, за тобой погонятся, а ты в лес беги. Я и на твою долю кур натаскаю».
1: Побежал волк в деревню. Учуяли его собаки, прибежали, стали кусать. Волк еле-еле ноги в лес унес, чуть жив остался. А лиса тем временем в курятник зашла, схватила курочек и в мешок, и была такова. Побежала по бугоркам, по пенечкам, по реденьким кусточкам и в лес прибежала. Положила лиса мешок с курами на землю. А в другой мешок что больше был? Камней, шишек, да желудей наложила и рядом пристроила. Сама села под кустик отдохнуть. Прибежали волк и медведь и кричат:
2: «Эй, лиса! А где наша добыча?
4: Где наша доля?»
3: «Да вот же, мешки с курочками лежат. Берите любой».
1: Бросились волк и медведь к добыче. Выбрали самый большой и самый тяжелый мешок, что с камнями да шишками и желудями набит, и потащили его в лес. А лиса посмеялась над глупым волком и медведем, взвалила мешок с курами на спину и побежала к себе в нору. И была такова. Вот и сказки конец. А теперь, малыш, закрывай глазки и ложись спать. Доброй тебе ночи!

0: нашей карете.
1: Когда душа поет.
2: Всем привет! С вами на радио «Казак ФМ» Елена Филатова. Дорогие мои радиослушатели, я желаю вам отличного настроения, казачьей бодрости и крепкого здоровья. Живите, любите и слушайте «Казак ФМ».

Держим каждый свой путь одною дорогой, по родной земле святой. От судьбы не свернуть, мы тут под одеждой.

0: нації. 99,2 FM в Хадижинске. Уключай!
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения!

0: умеет, черт пошлет. Все равно ромашки с кем рядом стоять, все равно ромашки, чьи ласки принимать.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Один мужик спрашивает другого: «Вань, ты, говорят, недавно женился?»
1: «Женился».
0: «А чё?»
1: «Да чё, чё?
0: Надоело по столовкам бегать. А сейчас?
1: А сейчас нравится».
2: Шутки, прибаутки.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Стоит мужик под роддомом. Часа, наверное, полтора уже стоит. И все время орет: «Катя! Катюха!» А Катюх все не выглядывает. И вот на исходе второго часа наконец-то вылезла в окно. Говорит: «А?» Он говорит: «Ну шо, кто?» Она говорит: «Наши, попинайте, я чуть не родила».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: 101.5 FM в Майкопі. Включай!
1: Всем привет!

Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

что все разбрелись. Анька родила, а Пантелеева развелись. Да как-то все в суматохе дел. Мама, ты почему молчишь?

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши

0: Zac FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: «Казак ФМ».